должны были касаться земли голыми ногами. Так же, как обувь предохраняет ноги от грязных дорог, духовное хождение перед Богом подчинялось тому же принципу. Вавилонский Талмуд содержит такую норму: «Да продаст человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для своих ног». Очевидно, что обувь особенно ценилась среди предметов одежды. Так пророк Амос указывает на беззаконие Израиля в части продажи правого за серебро и бедного за пару сандалий. Собственно, сандалии широко использовались не только иудеями, но и на всем Древнем Востоке. Дорогие друзья, мне приятно радовать вас интересными видео, которые открывают многим нечто новое и ранее неизвестное или неясное в Библии. При этом я буду рад еще больше, если вы захотите поддержать мою работу донатом по ссылке под видео. На Востоке самые обыкновенные сандалии изготавливались из необработанной кожи с шеи верблюда. Кроме кожи животных использовались и другие материалы – лен, ткань, папирус, сухие травы. Также ходили в плетеной обуви, материалом для которой служила лыка. Самая понятная для всех обувь из лыка – это лапти. Гораздо более долговечной и прочной была обувь из дерева, ее делали в мастерских. Оттого и стоила она дороже. Деревянные сандалии были употребительны в Аравии, в Иудее, Египте. Простая конструкция представляла собой кусок кожи того же размера, что и ступня с длинным кожаным ремешком, который проходил между большим и вторым пальцами ноги и затем обвязывался вокруг лодыжки. Подошва также могла отличаться, будучи прямой, с изогнутым носком или с каблуком. Мужчины и женщины, по-видимому, носили одинаковые сандалии. Их носили только летом, а зимой ходили в обуви другого типа, о чем я рассказывал в сюжете «Одежда в Древнем Израиле», когда анализировал изображения евреев на черном обелиске Соломоносара, которые, будучи завоеванными Ассирией, несут приношение своему завоевателю. Они обуты не в сандалии, а в ботинки с загнутым концом. Дизайн и выделка сандалиев отличалась в зависимости от государства и эпохи. Но их базовая конструктивная особенность была общей. На древних рисунках встречается также и закрытая обувь у женщин и мужчин. Ассирийский солдатский сапог на шнуровке охватывал всю голень. По обычаю, правая сандалия всегда надевалась и снималась первой. Из специально выделанных коровьих шкур делали наалим. Наал из иврита переводится как «обувь». По внешнему виду такие туфли напоминали современные балетки. На ноге их фиксировал протянутый шнур. Мастера изготавливали также ботинки и высокие сапоги. Богачи их украшали камнями, жемчугом и золотыми застежками. Думаю, это было очень красиво. Это подтверждает книга «Песни песней». «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, принцесса!» Хождение босиком являлось дурным признаком для человека. Сложно представить еврея босым, но если такие случаи были, то это было, вероятно, признаком крайней бедности. Однако в законе Моисея, а также культуре древних евреев, предусматривали случаи, когда обувь нельзя было надевать. В соответствии с законом, евреи оставались босыми в исключительных случаях. Первое. Перед входом святое место. Таким местом являлась скиния собрания. Помните, в одном из видео я рассказывал про одежду первосвященника? Так как в Библии нигде не упоминается об обуви, в числе предметов священнических обязательных облачений, то думаю, что они совершали богослужение без нее. Идти босиком служило также выражением смирения и покорности. Действительно, священники и левиты во дворе скинии ходили босыми. Но прежде чем священник входил в святилище, он должен был сперва омыть водой свои ноги из специальной умывальницы, которая стояла рядом со входом. Те же обувные правила распространялись и на вход в святилище храма Соломона. Другим интересным случаем святости места является эпизод из жизни Моисея, который пришел к горе Хариф в пустыне. Бог явился ему в горящем кусте и сказал: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Аналогичную фразу от Бога услышал Иисус Навин, когда стоял со своей армией у стен Иерихона. Нечистота в присутствии Бога была непозволительна, и запачканные ноги также являются и сегодня сильным духовным образом. Обувь необходимо было снимать в дни поста или траура, и данному правилу следовали и вельможи, и цари, как, например, это сделал Давид, когда он уходил на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта,
и он шел босой. В качестве предзнаменования беды, которая постигнет Египет и Эфиопию со стороны царя Ассирии Саргона, Бог повелел пророку Исаии 3 года ходить полуодетым и босым. Был еще один очень интересный случай, когда снималась обувь. Еврей после смерти своего брата обязан был вступить в брак с его женой, чтобы восстановить семя покойника. А что делать, если брат умершего наотрез отказывался взять в жены вдову? Такой редкий, но вероятный случай также регламентировался законом Моисея. В частности, вдова должна была привести брата умершего к старейшинам. Если он и там подтверждал свое нежелание, то она должна была перед старейшинами снять с него сапог, называемый халица, и плюнуть ему в лицо, сказав: «Так поступают с тем, кто не воссоздает семью брата своего». И семья того человека будет известна в Израиле как семья разутого. Еще один интересный момент. Передавая другому свое право на выкуп какого-либо имущества, человек должен был снять с ноги сандалию и подать ее покупателю в знак того, что он отказался от своего права на собственность. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. Одним из невероятных чудес, произошедших с евреями в пустыне, явилось то, что 40 лет ни одежда, ни сандалии на их ногах не износились, о чем написано во Второзаконии. К концу 1 века нашей эры обувь считалась предметом чувственности, комфорта, роскоши и удовольствия. Отсутствие сложного транспорта в библейские времена требовало ходьбы как основного средства распространения Евангелия. Подразумевается, что это потребует здоровых ног и поощрит их защиту. Неудивительно, что упоминание о ногах и сандалиях стало тесно ассоциироваться с евангелизацией в Новом Завете. Носить сандалии было нормой, но ноги людей сильно пылились. В то время обувь, сделанную из шкур животных, было трудно чистить, а в сельскохозяйственных обществах она могла покрыться грязью. Сандалии в определенные периоды еврейской истории считались символами нечистоты, и их оставляли вне домов и храмов. Кроме того, их всегда снимали перед тем, как зайти в чужой дом. Снимать обувь с гостя и омывать ему ноги было обязанностью самого скромного слуги или раба. Отсюда и выражение «развязать ремень сапога» или «понести перед кем обувь или сандалии» означало рабскую должность. В Евангелии от Матфея Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас водой для покаяния, но после меня идет тот, кто сильнее меня, чьи сандалии я не достоин носить. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Однако закончить данное исследование я бы хотел эпизодом, когда Христос омывал ноги своим ученикам. Иисус встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. В 14 стихе Христос говорит: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Некоторые верующие буквально понимают данное повеление, и христиане в церквях, где такая практика принята, моют ноги друг другу. Но, на мой взгляд, Христос говорил о духовном омытии, и это подтверждает 10 стих. Отвечая на пожелание Петра омыть ему не только ноги, но и руки и голову, Иисус ответил: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Не претендуя на исключительность и неоспоримость моего понимания данных текстов, я вижу в этих стихах, во-первых, прощенных Христом грешников, чьи головы и руки чисты, однако ноги их грязные из-за ежедневной ходьбы, из-за ежедневных грехов, которые нужно регулярно смывать прямым исповеданием перед Богом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Так и поступил Иисус. Да, Царь унизился омовением ног не только перед нами, Его учениками, но и перед всем миром, чтобы мы, поступая так же, приобрели наследие на небесах, будучи детьми этого Царя. Он понес унизительную смерть на кресте, чтобы это унижение не пало на нас
Именно об этом написал филиппийцам апостол Павел. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной.

challenge.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лорен. Мы сегодня оторвемся. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лорен и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house. I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

0: the tissue, break the tissue.
1: Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало? Я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствуем, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой.

музыка воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о, генеральной больницы, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджелу Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет, просто скажет людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Карес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия.

и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть тебе будет воздана вся часть и слава, потому что ты достоин этого. Пусть честь будет твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом, но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил: «Позволь мне приходить и проводить их». И я сказал: «Великолепно». И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал: «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал: «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил: «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены, и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас. Что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете, ну что ж, они этим занимаются, а я не буду. Вы освободитесь от этого и скажете, Господь Иисус, я

буду исключительно твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с тобой, потому что я связан с тобой. И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Капп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. И я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я расспрашивал многих людей, одного за другим, узнавая все больше и больше. И однажды меня осенило: «Господи, ты хочешь напомнить мне мою клятву? Ты хочешь, чтобы я что-то предпринял?» И по прошествии всего нескольких дней начали открываться двери и стала поступать информация.
1: Вы что-то обнаружили в связи с созданием мировой валюты?
2: Да.
1: Объясните нам, что это было?
2: В феврале 1984 года в моем родном городе Индианаполисе мне поручили заниматься представителями компании, которая должна была получить контракт от казначейства Соединенных Штатов на строительство станков и выпуск новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков, а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
2: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет: да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозной почве.
2: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженным антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитает умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности, а когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
2: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная

0: машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
0: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи. Они сейчас
1: очень активно действуют в Израиле.
0: Да, да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
0: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луцис Трест. И вот что интересно. Можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луцис Трест первоначально имел название Люцифер Паблишинг Компани.
1: Люцифер — это же имя дьявола.
0: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луцис Трест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
0: Да, Организация Объединенных Наций.
1: Даже в Соединенных Штатах не желают слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
0: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается. Отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об Антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Приветствую вас. Я Сидрот, ведущий этой передачи, и открываю вам просто захватывающие факты. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри рассказал мне, что в Организации Объединенных Наций прошло 5 заседаний, действительная повестка дня которых отнюдь не получила широкого освещения в мировых СМИ. Мы сможем услышать рассказ человека, который был нашим информатором на наиболее значимом из этих собраний и сумел выяснить настоящую повестку этого форума. Мы намеренно изменили его имя, и его голос будет звучать с искажениями. Гарри, скажите нам, почему пришлось изменить его имя? Почему его голос будет звучать с искажениями?
1: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
0: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
1: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
0: А кто конкретно был на этом собрании?
1: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Luce's Trust, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли, Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
0: Просветите меня, пожалуйста, что это такое?

0: такой устав Земли? У нас с собой есть экземпляр конечного варианта устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
1: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
0: Да, это так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
1: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
1: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
1: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армий отдельных государств мира?
2: На данный момент нет. Поймите, у нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные Нации основали то, что фактически является глобальным мировым контингентом войск. Аббревиатура его названия звучит так – «ШИРБРИК». Полное название – это «Бригада вооруженных сил быстрого реагирования». Это 5-тысячное военное подразделение, на данный момент базирующееся в Дании и находящееся под командованием и полным контролем Организации Объединенных Наций. Это то, о чем имеется соответствующее постановление. Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
1: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человечества в период великого хаоса. Как, по-вашему, эти события лишь предвосхищают появление единого мирового правительства, мировой религии, всемирной армии, всеобщей экономической системы, или это уже начало всего этого?
2: Сама идея всеобщей мировой системы, новой всемирной цивилизации, насчитывает уже 100 лет существования в разуме людей. То, чему мы являемся свидетелями сегодня, по моему убеждению, является своеобразным водоразделом, особенно те события, которые произошли в 2000 году. В том смысле, что если потом, через 3 года или, скажем, через 5 лет мы оглянемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
1: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
2: Что они там ненавидят христиан.
1: Ненавидят христиан?
2: Совершенно верно.
1: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
2: Потому что мы нетерпимы.
1: Потому что христиане нетерпимы?
2: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
1: Гэри, вот такой вопрос. Ведь

0: Сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
1: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах и считается, что с ними надо как-то разделаться, они у всех как бельмо на глазу.
0: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить, что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали». А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
0: Значит, эти двое связаны между собой?
1: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой цивилизации. Это как раз то, что мне хотелось бы донести до вас.
0: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
1: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе, в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
0: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
1: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существует определенность.

0: определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
1: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
0: Да, именно так, все дороги сходятся
1: в Риме. Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
0: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
1: И вы видели это?
0: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конкретно на этом видео, в восьмиминутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов. И это здорово, но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
1: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой, глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

0: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да, топ-чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
1: Да.
0: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
1: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10

0: тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что Он нам может дать по максимуму, и поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум, а все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, ну, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет. А и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
0: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, еще наши темы.
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. То есть

0: Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе, 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставит кого? Самого себя выше, чем желание других людей, выше, чем желание близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном. День бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении – это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание – это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том: «Просите, и дано будет вам». То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32, в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление его сердца, какова его воля по тому или иному поводу. Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас, ну, не скрывает, и он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия – это не просто вот какая-то вот информация, а это скорее это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно

0: добавить к этому топу. Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни. Должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их, теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовыми к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать, очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
1: Иметь благодарное сердце.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением, как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах», потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился

тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец», Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу.
Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает?
И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал: видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину.
Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу. Что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим, Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына, ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им не было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи. Взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог
и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу.

И так важно быть друзьями сегодня, в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее, сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос, только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус, как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь, людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истина, жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение, человеку нужно освобождение, человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек.
в любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

На все воля Божья. Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да. Ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься: Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
0: Спасибо.
3: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается, ну, там, уступить своей совести или не уступить.
0: Маша, искала волю Божью?
4: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родам обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный. Но значимый, потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас?
0: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да? И вот в этом формате, что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу: «Я хочу понять твою волю», в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
1: Вопрос, конечно, интересный.
4: С подвохом.
1: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как это так? Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Еду, значит, класс.
0: А вопросов насчет гречки и макарон?
1: Нет.
0: Это не твой формат, да? Понятно,
2: да, у меня
0: спасибо.
2: Тоже нет этот формат. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. Я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю: я уезжаю маме с папой. Папа говорит: никуда ты не поедешь. Я такая: ну...
0: Значит,
2: почему?
0: Нет воли Божьей.
2: Ну да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот, ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая: ну, значит, нет воли Божьей на это. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и значит, так надо.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога. Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
0: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, там, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
1: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, ты мне дай ответ, пожалуйста, нужно ли что-то мне делать, потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить. И оно действительно оказывается нужным.
0: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
1: Ну, как вариант, да.
0: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
2: Ой, честно, не знаю. Угу. Ну, были такие опыты. Точнее, это было давно, и я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно. Угу.
0: Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
2: Повлияла тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю... произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Mm-hmm. Вот. В этом плане. Mm-hmm.
0: Спасибо.
4: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот, и я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов, ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла я, значит, они мне говорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в ВУЗе одном преподаю. Вот. У нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно, я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь, там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там, все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот, и я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в... там, при администрации, и, в общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была, она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому, а давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. И, в общем, короче, она пошла просто уточнила, и ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном вузе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе, да, то есть мне всегда хотелось помогать людям, вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
0: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
4: да,
0: в такую ситуацию.
4: Да, но вот я в самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, то там и читаю текст, о,

0: подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать, или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: По поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза о нашей Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
2: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы, так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать, если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
3: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: да, чтобы все было,
3: то это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
4: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Спасибо.
3: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да будет твоя воля.
1: Да.
3: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот, и тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много, вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется». И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
0: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что, взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что... Ну, вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
1: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом — это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
3: И мне, кстати, да. Подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своем в жизни. То есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
1: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответа.
0: Нравится ответ.
1: Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
2: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все. Ты, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь. Ну везде у тебя проходы закрыты. Ну нет, ну все. Ну смирись.
0: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки, храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот, ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит, Его жертва настолько такова, что он готов был, готов, принес себя в жертву за грех, и тем самым он проявил свою любовь. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы нам было плохо. И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент — это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
1: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Где? Нету. Нету. Пантерка, ты чего? В прятки играешь?
1: Ага, прятки. Она спряталась, а я ее ищу.
0: Кого?
1: Никого, а что? Я потеряла любимую бандану флешки.
0: Синюю?
1: Наконец.
0: Ну не переживай ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Давай вместе поищем.
2: Всем привет!
3: Влада, а ты чего под столом?
2: Ты потеряла что-то?
1: Нет. Понимаешь?
2: Ну что? Опять мир спасать надо?
1: Ага.
4: Это почти детективная история произошла вчера в нашем классе.

0: кто это сделал?
1: Все молчали, и я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал, потому что видела его своими глазами.

0: Ой, Оля, а ты что тут делаешь?
1: Я? Книжку забыла. А ты что тут делаешь?
0: Я? Ничего, извини, я тороплюсь.

0: Конечно, виновник не признался. И Людмила Васильевна решила:
1: прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник.

тут началось. Весь класс однозначно постановил найти виновника и обезвредить.

0: Спасатели, помогите! Подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно!
1: Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя. Ну или лентяйки. В общем, у меня уже руки чешутся оказать кое-кому первую скорую помощь. Так. А где моя боевая синяя бандана?
2: Не стоит так горячиться, Флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может, она...
3: Да, может быть, учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки.
2: Нет.
3: Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать.
1: Да ты знаешь, как это называется? Это называется подкуп должностного лица. Нет, это не наши методы.
2: Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети?

0: Как бы вы поступили в такой ситуации?
1: Не знаю.
2: Объясню ситуацию, что класс не виноват, наверное.
3: Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали.
4: Подошла бы к учительнице и рассказала.
5: Ничего, я бы ничего не стал бы.
6: Мне главное узнать, кто это был.
0: Кто должен понести ответственность?
6: Вообще должен тот, кто рисовал.
7: Ответственность должны нести все.
8: Я считаю, чтобы он только был наказан, а не весь класс.
9: И сам не поехал бы на экскурсию.
10: За ним должна была смотреть учительница.
2: Нет, я думаю, что виноват этот мальчик.
11: Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай. Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять.
12: Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника.
13: Выходит так.
11: О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что...
14: Что?
12: Что?
11: Что? Потому что этот... Любитель рисовать в чужих тетрадках не просто виновник.
12: Ну!
11: Он Олин лучший друг. Вы что? Не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга.
12: Выдать друга? Нет, это как-то не по-спасательски. А может, есть другой выход? А?
15: Действительно, давайте поищем запасной выход. Вариант.
16: Согласна. Я даже знаю где. В суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Если друг ошибся, что делать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение.
2: Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшие истории удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились? Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю.
3: Лучше бы не убили меня.
2: Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал:
4: «Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной».
2: Упал должник в ноги царю, стал плакать.
3: «Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас, дайте отсрочку, пожалуйста».
2: Но царь решил не ждать. Он решил... волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг.
3: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо, спасибо.
2: Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи.
5: Потерпи еще, я обязательно заплачу.
3: Не пойдет.
2: Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму.
3: Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
5: Потерпите, я заплачу.
3: Я все сказал.
2: Он ему долго не простил. Да-да, друзья, этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел.
6: Каким подлецом он стал?
7: У него нет сердца.
5: Надо рассказать царю о его поведении.
2: Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка.
3: Не убейте меня, пожалуйста.
2: Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки, девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милосердными. Прощайте, как прощает Бог.
1: О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче простить друга, чем казнить. Кстати, Тима синяя бандана. Флешечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать.
8: Нет, нет, не хочет.
1: Хочет. Ну?
8: Кажется, я знаю, где твоя бандана.
1: О, ну-ну.
8: Кажется, я ее потеряла. Прости.
1: Фу ты, а я уж думала, и это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать.
8: И виновника, я думаю, тоже нелегко. Ой, как нелегко.
1: Не переживайте, скоро им всем станет легче. Суперкнига всегда дает правильный выход из любой ситуации.

0: Ну что делать будешь?
1: Не знаю, как сказать.
0: У меня есть идея. Согласен?
1: Да, согласен.

0: Сашечка, я так рада, что ты меня простила, потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась.
1: Так, где здесь мои яблочки? Ой.
2: Пантера, пантера, в следующий раз мы попросим у суперкниги, как улучшить память.
3: Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся и все нуждаемся в понимании и прощении. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь Ты. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в 2 раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине.
Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных в науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться.
как раз системой мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву.
Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они не извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих

к маленьких созданий или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны, они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Добро пожаловать на пятый из восьми вечеров для семьи, которые все посвящены теме «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы подошли с вами к святыне семейных отношений, к интимной жизни. И тема называется «Интимная жизнь», двоеточие, «Спасительные табу». Вначале, в контексте размышлений о табу, о том, что в обществе принято или не принято, вспоминается стихотворение Александра Пушкина «Пустое вы сердечным ты». Она, обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы, соблюдая протокол, милы, а мыслю, как тебя люблю. В русском языке есть вот путем использования соответствующих местоимений способность высказывать отдаленность, уважение или близость. И вот такое компаньонское отношение – «вы» и «ты» – это определенные условности для некоторых, но они могут быть очень значимы и могут быть очень нужны в нужное время. Таким образом, мы начинаем с вами разговор о непростой теме, что является просто-напросто кем-то установленным или устоявшимся в вопросах мировоззрения на тему интимной жизни, а что в действительности в Священном Писании постулируется и предлагается. Рассказывает о том, как однажды один русскоязычный студент поехал учиться в западные учебные заведения. Вы знаете, что эта мода с Петра I у нас на Руси повелась. Учиться, вот ехать туда, там образование получать. И вот он заполняет анкету на английском языке. Ну и там, соответственно, name – это что у нас? Имя. И заполняет свои анкетные данные. И вот встречает слово sex. S-E-X. Он думает, я же учиться сюда приехал. Причем здесь секс? Ну, тем не менее, надо как-то ответить. И он пишет. No, секс, нет, до свадьбы нельзя, not before marriage. И потом, только вот прожив несколько лет, он понял, что секс по-английски – это пол. Имеется в виду мужской пол или женский. Но, как вы видите, ответ его был в точку. Секс? Нет, никакого секса до свадьбы, о чем мы сегодня будем говорить чуть подробнее. Ну, а вот теперь история уже о немолодых людях. Как вам эта сладкая парочка? Правда? Воодушевляет, вот, да, когда смотришь. Вот что произошло однажды между почтенного возраста мужчиной и зрелого возраста женщиной. Однажды старичок стал как-то вот так вот, ну, с особым воодушевлением с утра посматривать на свою возлюбленную и говорит, «Сегодня что-то мне молодость вспоминается. Вот помнишь, было время, когда мы с тобой в молодости встречались вечером под звездами на сеновале?» И она вспоминает, и чувства нахлынули, воспоминания нахлынули. И он говорит, а давай мы сегодня вот тоже встретимся на сеновале и, как говорится, вспомним нашу ту самую чувственную любовь. Она говорит, хорошо. В общем, договорились встретиться в 10 часов вечера. Он приходится, как договорились, приходит туда к 10 вечера, ну, сидит, ждет, ждет, ее нет. Ну, 10 минут прошло, полчаса прошло, час, другой. В 2 часа ночи возвращается домой. Ну, будить не стал свою дрожайшую, а утром устроил ей взбучку. «Как я тут полный страстью, как говорится, от страсти трепещу, там, и как полагается, да,

мы же договорились с тобой, что встретимся. И она говорит: меня мама не отпустила. Как в молодости. Вот так они вспомнили молодость. Когда мы задаем вопрос об интимной жизни, сразу же многие говорят: нет, я тут совсем ни при чем. Да? Это меня уже не касается. И вот если вам удастся не пропустить завтрашнюю тему, когда мы будем говорить на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы», мы и об этом, даст Бог, поговорим. Но сегодня прежде всего нам нужно немножечко задать вот следующий вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о любви, об интимном измерении любви, об интимной близости вслух? Не является ли это постыдным? Прилично ли это в принципе? Не является ли это признаком дурного тона? Что Священное Писание говорит на эту тему? Можно ли говорить вслух о любви? Вот основополагающий факт. Библия говорит об интимной близости много и откровенно. Много и откровенно. Скажите, а как называется самая романтическая книга в Библии? «Песни песней». Да, в действительности, «Песни песней Соломона». И вот один из специалистов, священнослужителей, который проводил в свое время в Москве семинар «Откровенно о сокровенном», он рассказывает о том, что периодически совершает, выступая в школе перед старшеклассниками. Он берет Библию и ее кладет в обложку какую-нибудь, которая никак не содержит ничего, ни креста, ни слова Библии и так далее. И вот он открывает книгу «Песнь песней», находит вот те самые слова и начинает читать буквально вот с первого стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина от благовония и так далее». Он говорит: как вы думаете, что это за книга? Откуда я цитирую? И практически все отвечают: «Камасутра». «Камасутра». Он говорит: нет, это из Библии. И он им показывает, вот, пожалуйста, по, как говорится, благословению, там все как полагается, Ветхий, Новый Завет. Люди не верят, они думают, что он просто обложку Библии на «Камасутру» надел. То есть в мировоззрении многих Библия – это книга о Боге, о святости, о скукотище. А вот «Интимная жизнь» – это что-то совершенно из другой оперы и, соответственно, для другого народа. Нет, чтобы Библия такое говорила, не может быть. Так вот, фактом является то, дорогие, что начиная с самого начала Богооткровения, самая первая книга, начиная с первой главы книги «Бытие», а дальше, когда мы смотрим, в принципе, на Пятикнижье Моисеева, на Тору Господню, там оказывается об интимной близости и о законах, которые ею управляют и которые даны для благословения в этой сфере, говорится очень ясно и неприкрыто. Ну, чего стоит, например, 18 глава книги Левит. Вот давайте прочитаем хотя бы то, что написано в самом начале в качестве обозначения содержания главы. Вот здесь мелким шрифтом. Левит, глава 18, написано: «Законы о браке и мерзости половых отношений». И все, что дальше описано, это именно описание вот различных видов девиаций, отклонений, которые запрещены, объясняется почему. То есть Библия говорит об этом в 18 главе, концентрировано в книге Левит. Далее через страничку в 20 главе снова повторяется. Я уже не говорю о таких книгах, как «Песнь песней», книга «Притчи Соломона», книга «Экклесиаст». О, а что можно сказать о книге пророка Иезекииля, где он так подробно вот описывает все это, и созревание девочки, и описывает все формы ее и так далее. То есть Библия наполнена информацией об этом важном вопросе. Но кто-то мог бы сказать: хорошо, читай сам дома. Зачем это вот на общество выносить? Да, все-таки, ну как-никак, как-то, ну, непривычно. Скажите, что нужно было делать со Священным Писанием? Где его читать? Книга авторов.

Законии, 31 глава, стихи с 9 по 13. Говорит, собери, Второзаконие, 31 глава, с 9 по 13. Собери мужей, жен, детей. И что дальше вы видите на экране? И читай сей закон вслух. То есть все, что в Библии написано, нужно читать вслух. В обществе, в общественном контексте. И вот когда мы смотрим, как это фактически осуществлялось, то в книге Неемии, в 8 главе, в стихах с 1 по 3 и затем в 8, это описано так. Давайте посмотрим. Книга Неемии, 8 глава, с 1 по 3 и 8. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать». Теперь у нас стих 8 сказано: «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, разъясняли, и весь народ понимал прочитанное». То есть там при описании дальше говорится, что и младенцы на руках были, весь народ. То есть, иными словами, если ребенок еще не вырос для того, чтобы эти вопросы понимать, это ему не повредит. Когда, допустим, взрослые говорят там о каких-то экономических процессах, и 4-летний малыш их слушает, это ему повредит? Нет. Точно так же, если он встречает термины, которые он не понимает, это ему тоже не повредит. То есть, еще раз, воля Божья, чтобы все всегда в общественном контексте все слова Божьи читали, начиная с Торы и все Священное Писание, и это именно так и происходило на богослужениях народа Божия. В 15 главе книги «Деяния апостолов», когда речь идет о решении Первого Иерусалимского собора касательно язычников, то там, помимо всего прочего, сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть в народе Божьем было установлено так, что вся Тора от Бытия до Второзакония прочитывалась целиком за год. Появилось 54 недельных главы Торы, и вот из года в год все это было заповедано слушать. И слушая, люди наизусть заучивали. То есть не только об этом можно читать где-то вот в своей тайной комнате. Нет, об этом нужно читать вслух, об этом все должны знать. И потому вопрос: какова ваша реакция? Готовы ли вы сегодня об этом читать вслух? Готовы ли вы об этом сегодня размышлять? Готовы ли вы адекватно на это реагировать, как Господь к тому призывает? Я вспоминаю один разговор с женщиной вот, на эту тему, и она фактически сказала мне следующее. Она говорит: «Я никак не могу понять, как так произошло, что песнь песней, книга, которая говорит о чувственной любви, вдруг оказалась в каноне священных писаний?» И дальше добавила: «Была бы моя воля, то я бы ее просто вырвала из Библии, потому что там вот, ну, вообще невозможно так все откровенно». Ну, то есть, понимаете? Вопрос, дорогие: кто формирует наши понятия о допустимом и недопустимом? И на базе чего это понятие должно формироваться? Это выбор. Кто хочет жить по традициям, не весть откуда взявшимся, пожалуйста. Но если выбор в пользу Слова Божия, то библейская позиция очень ясна. Об этих вопросах нужно говорить, об этом Библия много говорит, и нужно говорить именно в общественном контексте. Итак, кто дает мне разрешение сегодня говорить об интимной жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, благословен Господь, я радуюсь тому, что вы послушны Слову Божию. Все, значит, сегодня у нас получится. Итак, перед тем, как мы посмотрим на те запреты, которые оставлены в Слове Божьем, нам в первую очередь необходимо рассмотреть природу любви, физической любви, согласно Священному Писанию. В книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе, записаны слова, к которым мы уже неоднократно обращались за время наших встреч, где сказано:
«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот этот вот глагол «прилепится», он, помимо всего прочего, имеет ярко выраженную сексуальную окраску. Потому что именно это слово цитирует апостол Павел, когда в первом послании к Коринфянам в 6 главе, в 16 стихе говорит: «Ибо совокупляющийся становится одно тело». То есть, вот он, цитируя именно 24 стих 2 главы книги «Бытие», описывает интимную близость. То есть, одна плоть – это результат соединения именно на уровне самых близких сокровенных отношений. И, что самое удивительное, именно вот этот вот язык, язык интимной близости в Священном Писании используется для описания, ну уж вообще, самого святого. Давайте посмотрим на 5 главу послания апостола Павла в Ефес и прочитаем там стихи с 28 по 32. Ефесянам 5 глава, стихи с 28 по 32. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Узнаете язык? Откуда это язык? Это книга «Бытие», 2 глава, описание создания семейной пары. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть «Бытие 2.24» используется для описания интимной близости в семейном союзе, и этот же стих апостол Павел цитирует для описания взаимоотношений Христа и церкви. Вот насколько свята и возвышена природа интимной близости в законном, венчанном, благословенном браке. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Но пока сделаем следующее утверждение. Интимная близость – это таинство. Единение мужа и жены – символ союза Христа с Церковью. Вот природа интимной жизни. Когда мы продолжаем разговор о природе физической любви, мы находим вот буквально с самого начала, с 4 главы книги «Бытие», с 1 стиха, следующее определение. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Что означает слово «познал»? «Он познал ее, и она родила». То есть, вы видите, для описания интимной жизни используется термин «познал». Это способ познания друг друга. Познания на самом глубинном из возможных физических, эмоциональных и даже духовных уровней. И вот этот вот термин, он описывает именно единение двоих. Это способ проникновения во внутренний мир друг друга. В книге «Бытие» в 24 главе, в 16 стихе о тех, кто еще не имел опыта интимной жизни, сказано: «Это была дева, которая не познал муж». То есть интимная жизнь оставлена в качестве способа познания друг друга. Но вновь, самое удивительное, когда мы говорим о статусе этого вида взаимоотношений в браке, это то, что Господь использует этот же самый язык для описания своих взаимоотношений с нами, с теми, кто вошел в завет, кто присоединился к его народу. Посмотрим с вами на книгу пророка Осии, 2 главу, стихи 16, 19 и 20. Осии, 2 глава, 16, 19 и 20. «И будет в тот день, – говорит Господь, – ты будешь звать меня муж мой. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями» и так далее. И вот главное 19 и 20. «И обручу тебя мне навек».
и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности». Итак, что происходит? Обручение, помолвка, и результат сказано: «И ты познаешь Господа». То есть термин «познать» описывает как интимную близость в браке, так и взаимоотношения в завете с Господом. Тот же самый язык, язык мужа и жены, язык обручания и обручения, и помолвки, и, наконец, соединения в интимной близости с использованием термина «познать». В книге Откровения в 19 главе, когда вот описывается уже завершение греховной истории земли, когда все дети Божьи за все века собираются в Царствие Божье, то это описывается каким термином? Брак Агнца. То есть это венчание, это бракосочетание, это соединение, долгожданная свадьба. Вот каков статус. Еще раз, интимная близость – это возвышенные, святые отношения, прообраз опыта богопознания. Но, к сожалению, мы живем в мире, где все, в том числе и вот это самое сокровенное, самое святое, самое возвышенное, опошлено, унижено и растоптано. Если задуматься на минуточку о том, что составляет содержание форменного мата, то вы увидите, что это как раз тема интимной близости. Представляете? То есть получается, что самые ругательные слова, причем практически во всех языках, это самые святые слова, что касается взаимоотношений с точки зрения Бога. То есть дьявол все перевернул, он извратил, исказил понимание, потому на самые вот такие понятные, в Библии ясно изложенные вопросы нам приходится смотреть, продираясь буквально сквозь дебри всевозможных наслоений, представлений и традиций, чтобы хотя бы чуть-чуть подобраться, расчистив место для того, чтобы говорить об этом так, как Господь об этом нам сказал. Итак, теперь определение. Наша тема называется как? «Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу». Нравится вам слово «табу»? Что такое табу? Что-то запретное слышу. Давайте посмотрим на толковый словарь Даля. Сказано «табу» – это запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь. Очень интересно, да? Табу синонимично термину «завет» или «заповедь» в смысле запрета. Но если мы возьмем уже другую эпоху, так сказать, эпоху после Даля, то вот, пожалуйста, известный документ «Большая советская энциклопедия» на табу смотрит совершенно по-другому. Табу, распространенная в доклассовом обществе система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. Возникновение табу связано, по-видимому, с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. Как вам это нравится? То есть табу – это что? Это что-то надуманное такое, это вот способ осуществления контроля за или над свободой личности. Потому у нас фактически два определения – это заповедь, это завет, это нечто положительное, это какой-то запрет, имеющий в действительности смысл и пользу, либо это пережитки доклассового такого, так сказать, полуобразованного общества. Давайте посмотрим на природу закона и заповеди, согласно Священному Писанию. Вот перед тем, как в 18 главе книги Левит, которую мы сегодня упоминали, рассказать о табу, рассказать о том, что запрещено, Господь оставил нам важнейшую преамбулу, в которой раскрывается природа этих законов. И сказано, 18 глава, первые 5 стихов, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, Я Господь Бог ваш».
И вот теперь внимание. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я

Господь. Итак, какова природа закона? Это закон, стоящий на страже жизни. По делам языческим, где был страшный разврат, по делам земли ханаанской, где, пожалуй, еще страшнее был разврат, не поступайте, поступайте по законам жизни. Вот природа табу. Вот почему эти табу в названии нашей беседы какие? Спасительные. Это запрещения, которые сохраняют нас от вырождения, от исчезновения, от гибели. И это же описание, и это же оценка природы законов повторяется и в апостольских писаниях. Послушайте, пожалуйста, что написано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял на горе Синае? 10 заповедей, а потом и все остальные заповеди, книгу Завета. И вот то, что он получил на горе Синае, скажите, пожалуйста, как названо? Живые слова. Таким образом, мы с вами должны сегодня в самом начале сделать выбор, как относиться к ограничениям, как к чему-то нас в действительности в рабстве содержащему, или как к тому, что нас уберегает от гибели. В конце вот этой 18 главы книги Левит написано, что вот люди, которые здесь жили, язычники до вас, они вот землю сквернили своими девиациями, своими нарушениями законов интимной близости. И что земля сделала? Свергнула их себя, потому что это нечто противоестественное происходило. И он говорит, вот чтобы с вами этого не произошло, вы не повторяйте их ошибок. Итак, природа Божьего закона заключается в том, что это закон жизни. Какие же законы в отношении сохранения святости интимной жизни даны в Священном Писании? Об этом разговор во второй части нашей встречи сегодня.

Слава Богу за все. За все благодарить. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он бы был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними. Он в лодке был рядом с ними. Они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, Он засиял, как солнце, тогда они сказали только, хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце, если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда Он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют
христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим, от сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, «идите», вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг этот стих у меня. Обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Господин. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд. Потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, «Я не стыжусь благовествования Христова». «Я не стыжусь», Римлянам 1 глава. «Я не стыжусь», а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, «обрадовался я, когда сказали мне». Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею, «Закхей, мне нужно быть у тебя в доме», и он обрадовался так и сделал для него большое угощение.

Но когда мы говорим, идите, я посылаю вас к людям там, непокорным, сказано в Ветхом Завете, я посылаю тебя к людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем, то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол это тоже означает посланный Богом. Вот это слово апостол, или по-гречески, значит посланник Божий. Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые, вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Самуэлл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы, можете сказать, посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы они носили, правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник, почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. Одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица, на такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловка, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно. Помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит, как Он сказал, что отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол, вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какое умерите меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Иоанна 15, 16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы, что делали? Шли, шли». Давайте скажем, чтобы мы шли. Чтобы мы шли и приносили плод.
И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли, и это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти, конечно, мы вас очень сильно любим, и я верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно: когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил: иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то продукты, возможно, благословения. Идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит: идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит: придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии. Вот, чтобы эти выходные дни провести вот не в комфорте, знаете, вот спокойно в саду там повозиться с цветами, что-то. Хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит: идите, я посылаю вас. Бог хочет, чтобы мы не просто пошли, чтобы мы донесли слово. И это как почтальон, который несет, но это слово от самого Господа. Слово от Бога. И Господь говорит: идите, я посылаю вас. Первое, Бог говорит: идите, я посылаю вас. Второе, куда идти, кому идти? Куда идти? Написано: во всякий город и всякое место, куда сам хотел идти. Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна, с кем-то договаривается: сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит: иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал: иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть: как это идти туда, где пустая дорога? Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит: Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнятся, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17:18. Как послал меня Отец, так я послал вас, Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. Как послал меня Отец, Иоанна 17, стих 18. Как послал меня Отец, я посылаю вас. Как послал меня Отец, извините, повторяю. Это значит, вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, ну, это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит: как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. В молитве это было ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов.
вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья, в 20 главе 21 стихом Иисус говорит: «Мир вам, как послал меня Отец», это то же самое, «так я посылаю вас». Иоанна 20, 21. Сказал им вторично, первый раз сказал «мир вам», а потом говорит: «мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70? 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он, даже зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илия, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек. И царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит: «Почему ты так как бы смотришь? Что?» Он говорит: «Просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю». Он говорит: «Кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать?» То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут: «Да, тот человек так плохо про тебя говорит», а сестра говорит: «А все равно его любим, благословляем». А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит: «А все равно мы его благословляем. Мы все, пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он вам, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой. А не важно, все равно мы его благословляем». Скажите аминь, да? Как вас не важно? Как это так? Почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это не важно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому неважно, как человек поступит потом, сейчас очень важно дать ему шанс, потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело благословлять детей в садике и в школе. Правда же, да? Все, вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело служить, молиться, благословлять, правда же? И надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику: ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь. А он покается в беззаконии своем. И Бог говорит: я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажу человеку: ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность, ну, как бы вот. Я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит: представляете, я встретил такие ложные учения, когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит: какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит: надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеют, я хочу лучше верить в Библию, он сказал. Правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения: покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они, может быть, не были верны, все равно Господь говорит: покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все,

у меня как бы нет. Слава Богу, есть возможность измениться, есть покой, и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого, они ошиблись, они в смысле усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились, все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния. А если я сестру обидел, а если брата, а если что-то не так сказал, а если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете? Когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И теперь Иисус сказал, идите, я посылаю вас. Я, как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, он пошел бы в Петристе? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам сели. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсия, это может быть что угодно.

Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И Он исцелял их. И следовало за Ним множество народов.

в начале нашей церкви. Он спас ее от страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала: вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место. По всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано. Много Писаний есть. Он ходил. И также в Луки сказано, в 9 главе, 10, 9, подобное. Есть эти стихи. Вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, Матфея. Здесь сказано, он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9:35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность, он проповедовал. Дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидер домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко. Немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас, Библия. Это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одеждой, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильное. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть моменты, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю. И он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности.

Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем? Благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иногда не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я попросил, дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее, я просил, пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в машину. Да, он был из Грузии когда-то, и он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит, хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами. Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с груди, не знаю, откуда он, или осень была. Такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот не знающие Бога. И я боялся, а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? Я потом думаю, а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет. И Бог... Я не ставлю себя пример. Я лишь только повиновался. Павел говорит, если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите. Павел говорит... Деяние 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяние 22 глава, простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал, «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя! Я посылаю тебя!» И он говорит, «Я не воспротивился». Очень важно сказать, «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать, «Нет, не я, нет, не сейчас, нет». Очень важно сказать, «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что «Господь, я верю». Помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне. Предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей. Помоги мне. И вот
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя! Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов, и получит жребий со священными. Бог хочет простить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить, и он выхватил его с великой силой. Они высыпали, то есть Бог дал ему помощь. Он говорит, имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня. И свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

0: Здравствуйте! Что важно удалить из своей жизни? Чему обязательно нужно сказать «нет», чтобы наша жизнь стала более счастливой, гармоничной, здоровой и радовала нас? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорианович. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Итак, чему в своей жизни человек обязательно должен сказать «нет»?
1: В первую очередь тому, что противоречит его ценностям, его принципам, что абсолютно с ними не совпадает. Конечно же, тому, что разрушает его жизнь, то, что, очевидно, наносит ущерб ему, отношениям с его близкими, с его родными, то, что по чуть-чуть, понемногу, но все равно ухудшает состояние его жизни.
0: А что вот относится, так скажем, к этой категории, да, разрушающих вещей? Ведь не всегда мы можем точно понимать, что именно вот, например, такой тип отношений, он меня разрушает. И, ну, как бы мы привыкли считать, вот алкоголь разрушает жизнь, например, да. Абьюзивные отношения тоже могут разрушать жизнь.
1: Да.
0: Но люди часто в них живут годами, вроде бы. Алкоголь они не пьют, это вроде не так очевидно, но они жизнь разрушают, самооценку разрушают, детей разрушают. Вот, ну, как бы, как это вообще понять, что разрушает меня?
1: Легче будет понять, наверное, на примере того, что нас очень сильно разрушает то, когда нарушают наши границы. Когда нашу личность, да, когда нами манипулируют, да, когда нас абсолютно ни во что не ставят, нас не ценят, нами, по сути, управляют. Вот, и наши границы, границы нашей личности, их, ими постоянно пренебрегают, об них, можно сказать, вытирают ноги, вот, и их ни во что не ставят. Вот, и это звоночки к тому, чтобы присмотреться, а не разрушает ли меня это. Конечно же, тут невозможно вот так вот дать такую таблетку, да, определенную, что вот, вот это вот оно. Потому что все очень индивидуально, индивидуальные обстоятельства. И, знаете, я, наверное, переживаю о том, что, говоря вот так вот, нужно отказаться от того, что нарушает твои границы, это как будто бы, так, все, с теми мы не общаемся, здесь как будто бы все отношения рушим, и всему говорим нет. Да, тут не про то, что только отказаться, разрушив отношения, это про то, что с этим что-то нужно сделать. Вот. И вы знаете, самое тяжелое, наверное, чему в жизни можно сказать нет, это зависимости. То есть, когда человек испытывает от чего-то зависимость, это и тоже наркотики, также курение, также и мнение других людей, от этого отказаться очень тяжело. Ты как будто бы на крючок подсажен, ты и хочешь даже, возможно, сказать этому нет, но это тебя держит, держит как будто бы в капкане.
0: А вот как здесь отличить то, насколько я зависим, насколько разрушительна вот эта зависимость для меня? Ведь есть люди, которые просто ценят окружающих их людей, и для того, чтобы поддерживать с ними контакт, и для того, чтобы поддерживать с ними дружбу, они постоянно интересуются. А как вот я, ну, там, сказала, как вот со стороны это было, да? А вот ты что вот бы посоветовала мне? А вот как, на твой взгляд, мне поступить? И то есть вроде как это скрепляет дружбу, с одной стороны, а с другой стороны, в какой-то момент это может стать, ну, действительно, разрушительным, да, так скажем. Вот как этот момент понять?
1: Этот момент, это, знаете, как такой неуловимый момент, когда ты уже перешел границу. И вот этот момент, его чаще всего понимают уже тогда, когда эту границу перешли, да. И вот когда ты понимаешь, что в данной ситуации мнение другого человека, оно будет важнее и ценнее того, что я об этом ситуации думаю, что, возможно, даже Бог об этой ситуации думает, то вот это уже та черта, когда для меня только чтобы другой, да, чтобы только он был рад, да, а не то, как я считаю, как у меня есть, да, мудрость. И опять же, это зависит от того, какая конкретная ситуация. Есть просто вещи, в чем мы не экспертны, и нам действительно нужно мнение другого. Как ты считаешь? То есть смотря у кого. Потому и отличается, например, конструктивная критика от деструктивной. Да, когда мы спрашиваем у человека, на которого мы хотим быть похожи, да, как ты считаешь, вот здесь, вот так вот, да, и действительно мы к этому прислушаемся. А другое дело, когда нас критикует человек, который не обладает тем самым, что нам бы хотелось в своей жизни иметь.
0: Угу, интересно. Так, что еще может нашу жизнь, ну, как бы приводить в беспорядок? От чего еще нужно отказаться?
1: Знаете, было бы важно, мне кажется, поговорить о том, что вот именно лично, да, конкретного человека, да, приводит mm-hmm. его жизнь в беспорядок. Mm-hmm. Вот не так общее, да, а вот что лично вот зрителя, можно сказать, приводит mm-hmm. вот его жизнь в какой-то mm-hmm. беспорядок, и чего ему стоит отказаться. Я бы здесь, наверное, воспользовалась таким даже упражнением, да, когда мы просто садимся, задумываемся о том, а чего я хочу достичь в своей жизни. Да, возможно, это в определенных сферах жизни, может быть, это вообще какие-то большие есть сферы, цели, мечты. И отсюда мы смотрим, так, чтобы мне

0: сюда дойти? От чего мне нужно в своей жизни отказаться? Потому что, когда мы чего-то хотим достичь, то есть чему-то сказать «да», это часто предполагает, что нам чему-то нужно будет сказать «нет». Как, например, тайм-менеджмент, да? Управление временем — это не про то, чтобы запихнуть невпихуемое в свой день. Это про то, чтобы отказаться от чего-то для того, чтобы дать пространство тому приоритетным вещам. То есть и вот выставление приоритетов в своей жизни, оно помогает нам понять, от чего мне стоит отказаться. Потому что отказ в нашей жизни от чего-то — это не всегда только ото всего плохого. Часто нам приходится отказываться еще и от очень хороших вещей. Есть такая даже фраза «хороший враг великого». Когда мы соглашаемся на хорошее, как бы, ну и так нормально, ну в принципе же хорошо, и отказываемся от чего-то большего, то есть к чему-то большему стремиться, каким-то, возможно, на какие-то предложения откликнуться по работе или по каким-то таким, да, где, казалось бы, будет страшно, будет вызов, тут же вроде как уже хорошо, но можно было бы лучше. Да? Поэтому это все зависит от того, куда я хочу дойти. И потому что в нашей жизни вот то, чему мы говорим «да», например, возьмем христианство. Когда мы, если мы говорим Богу «да», это предполагает, что есть много, чему нам придется сказать «нет». Да? Если в узком смысле греху, в широком смысле вообще всему, что огорчает Бога, что не попадает в цель Его предназначения для нас, Его видению, Его замыслу. Да? И также в жизни получается, если мы говорим «да» каким-то целям, каким-то людям, например, да, нашему супруге, супругу, да, мы говорим «да», это, соответственно, нам придется сказать чему-то «нет». Каким-то другим времяпровождением, каким-то другим занятием.
1: Ну, то есть я, допустим, хочу учиться, там обучение определенную сумму денег стоит, я еще хочу поехать в дорогой отпуск. И тут мне уже надо выбирать. Так если я себе поставила цель, вот 2 года обучения, да, то как бы и там разные занятия, и нужно оплачивать, значит, я выбираю себе отпуск скромнее.
0: Да.
1: Возможно, вообще я не еду далеко куда-то, да, в отпуск, и трачу минимум денег. Но как бы зато я этой цели достигну. Отпуск — это прекрасно, но не в это время, пока я учусь.
0: Да, хотя, казалось бы, хорошая же вещь, а приходится говорить «нет». Но в этом есть нюанс. Ради чего-то большего. Да, то есть есть видение, есть что-то большее, ради чего я на это согласна идти, да, говорить этому «нет».
1: У нас бывает иногда в жизни мы там осуждаем людей, да. Или мы неблагодарны. Вот такие вещи, как, допустим, осуждение, сплетни, неблагодарность, ну и так далее. Нужно ли им говорить «нет»?
0: Я думаю, что тут такой ответ немножко очевидный, да? Про то, что и сплетни, и неблагодарность, они нас и нас разрушают, и отношения разрушают. Знаете, пока вы задавали этот вопрос, я подумала вот о чем. О том, что когда другие люди принимают какие-то решения, говорят чему-то «нет», а для нас это как он мог этому сказать «нет»? Например, куда-то переехать, или наоборот не переезжать. Например, пойти на какое-то повышение. Например, отказался с нами, да, какой-то проект, что-то делать. То есть в нашу сторону сказали «нет». И нам может быть абсолютно непонятно, да, и у нас может быть вот такое вот ощущение, что как так? Как можно было этому сказать «нет»? И вот тут очень важно. Кстати, сейчас это очень актуально, когда люди разные куда-то переезжают, да, и у всех такой вопрос, как будто бы, ну а как так можно?
1: Да.
0: И вот здесь, знаете, всегда про то, что мы не знаем, что проживают эти люди. И обычно, ну часто так бывает, когда вот копнешь в осуждение, начнешь представлять, как он мог, да, как можно было так, потом сталкиваешься с чем-то похожим. И понимаешь, что так вот, что человек в этой ситуации ощущал, и не нужно было осуждать. Да, вот, вот почему-то так происходит. И действительно, когда кто-то говорит чему-то «нет», и, возможно, нам в чем-то «нет», тут очень важно нам понимать, что дать эту возможность и понимание, насколько для нас это возможно, и вот, знаете, да, встать на позицию другого человека, как бы представить себя в его роли, что он почему-то так сказал. Видимо, ну не со зла, а потому что ему тоже приходится выбирать и от чего-то отказываться. Опять же, потому что нам в жизни не всегда приходится говорить «нет» только плохим вещам. Порой нам приходится жертвовать и хорошим.
1: Да. Ну, я все-таки вернусь вот к этому осуждению, так скажем, да. Осуждение, сплетни и так далее. Вот. Некоторые люди видят в этом для себя некую терапию. И то есть вот они поосуждали других, как на сеансе у психолога побывали. Mm-hmm. Ну, то есть, понятно, что здесь нельзя сравнивать, но как будто поосуждали других, приподнялись за их счет, пусть даже в своих глазах. Ну, в какой-то степени это терапевтично. Mm-hmm. То есть осудила этого, того, другую. Ну, и я на их фоне ничего нормально как-то так приободрилась, расцвела. То есть такой способ, как вот вы его оцениваете? Разрушителен ли он или полезен?
0: Ну, вы знаете, есть такая фраза, что глупые люди обсуждают людей, умные люди обсуждают
1: идеи,
0: а великие люди обсуждают тоже и идеи, и проекты. Да, это вот про то, что какими мы людьми хотим быть. Да, людьми, которым собственная жизнь скучна. Да, которые могут обсуждать только других людей, или люди, которые у них жизнь бурлит, у них много идей, им есть чем поделиться. Или мы вообще даже обсуждаем там, мечты, смысл жизни, что-то великое. Вот это вот про то, как, какому уровню людей, каким уровнем людей мы хотим быть. С одной стороны, ну это же так приятно, такая жвачка, обсудить других людей, приподняться, и вроде уже не так плохо. Но вот знаете, это вот про то, что быть больше, хотеть большего и от жизни, и от окружения, да, вот просто свои принципы и ценности выстраивать выше, mm-hmm. быть человеком высокого духа, mm-hmm. высокой пробы, я бы даже сказала. То есть осуждать, сплетничать, это могут все. А вот мне кажется, что вот обсуждать идеи, отказываться обсуждать людей, обсуждать свою жизнь, да, mm-hmm. это уже совсем другой уровень. И да, конечно, каждый выбирает свое, но вот есть определенная сила, сила личности, сила внутренняя в том, чтобы сказать «нет», сказать этому «нет».
1: Ну, мне кажется, что в нас может и то обсуждаться. Мы можем днем прекрасно обсуждать идеи, а вечером там с подругой за чашкой чая обсуждать какого-то своего обидчика, да, например. А утром вставать с прекрасным настроением, потому что мы выговорили.
0: Вы знаете, есть разница, действительно, uh-huh. выговориться и осудить. Ага. Вот когда мы выговариваемся, говорим о своих чувствах, uh-huh. да, говорим о факте ситуации, но говорим о своих чувствах, что мы чувствовали, uh-huh. что это было для нас, это одно. А когда мы говорим о человеке, он такой, он сделал вот это, он... Это мы уже осуждаем. Uh-huh. То есть одно дело, мы делимся своими чувствами, да, мы действительно выговариваемся о том, что я ощущаю. Я считаю, что мне очень грустно, я считаю, что меня обидели и так далее. Вот. И другое дело, когда мы начинаем мыть косточки, да, это совсем разные вещи.
1: Что делать, если вот наши ценности, наши приоритеты жизни близкие наши не разделяют. Uh-huh. То есть мы вот хотим-то к этой мечте, к этой цели идти. Но очень важно поддерживающее окружение. Uh-huh. А наше окружение нас не поддерживает. Семья, например, uh-huh. нас не понимает. Если, допустим, вот, ну, девушка, да, она живет с родителями пока. Uh-huh. А родители вообще не понимают. Или даже, ну, с мужем она живет. Муж говорит, это блажь. Куда ты пойдешь сейчас учиться? Угу. Давай рожай второго ребенка. Зачем тебе эта учеба? Зачем эта командировка? Зачем это повышение угу. тебе? А она хочет. Ну, и, например, человек не разделяет нашу веру. Угу. Ну, то есть не то, что он не разделяет. Он, может, и не верит так, как мы. Но он может ведь уважительно к этому, к нашему выбору относиться. А здесь нет, не относится уважительно. А это наш близкий человек. Да. Вот. Как быть в таких ситуациях? Что, ну, неужели рушить отношения, разводиться, mm-hmm. там, уезжать от родителей, ну, просто как бы разрушить все? Это же не выход тоже?
0: Да, конечно, это не выход. Mm-hmm. Вы знаете, это очень болезненные ситуации. Очень болезненные, очень разрушительные. И врагу не пожелаешь такого, быть в таких ситуациях. Но это жизнь, и с этим многие сталкиваются. Вы знаете, часто ты действительно не можешь от этого сбежать, и тебя не понимает твое окружение. И вот в этом всем ощущении очень важно все равно найти единомышленников, найти тех, кто тебя все-таки понимает, кто слышит тебя, с кем ты можешь побыть собой. Да, пусть это будет небольшое количество времени, да, но ты сможешь быть с теми, кто тебя слышит. И вот это дает все равно такую поддержку и силу, потому что когда человек очень долгое время проводит в окружении, которое его не слышит, не понимает, он начинает думать, что, может быть, правда со мной что-то не так? Я какой-то не такой? я не знаю, я какой-то с ума схожу, я там какая-то глупая, я какая-то не такая. То есть и очень важно по этому человеку находить, вот, можно сказать, такую свою стаю, где он мог бы понять, что так, со мной все в порядке, я не схожу с ума. Просто говорю вот на практике, насколько это очень важно. И тогда это придает сил объяснить людям свои чувства, что я чувствую, когда вы вот так мне говорите, и что я ощущаю, как со мной можно и как со мной нельзя. Тут мы уже переходим на следующий этап формирования границ, выстраивания этих очень экологичных границ, которые помогают нам скреплять взаимоотношения. То есть научить других людей, как со мной можно. Mm-hmm. Научить и показать, что для меня ценно. Это очень важно.
1: Mm-hmm. Понятно. Большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю вас, Ирина.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: И здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби.

0: За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям, если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
1: Он сказал, мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его. Я спросила, он выживет? Он ответил, не знаю.
0: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
1: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала, нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет. Через 10 минут пришла медсестра и сказала, он летит. Это был Бог. Я сказала, Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться. Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
0: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
1: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
0: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
1: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала, «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
0: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
1: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили, он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили, он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
0: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в 3 разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби – это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
1: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
0: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
1: Бог не мертв. Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Трей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса, освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
0: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов очень давно страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить. Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса». С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в Того, Кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, протяни свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
1: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
0: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла,

0: Во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
1: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как Хобби Лобби и Американское библейское общество. Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
1: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
0: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
1: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
0: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
1: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
0: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управлении. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
1: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать. Но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
0: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
1: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
0: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Моторола, Холмарк и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
1: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
0: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
1: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
0: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал, я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так. Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он

0: выглядит. У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с Ним. Мой сын Джей-Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей-Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
1: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс – пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
0: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во 2-3 столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
1: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
0: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о Себе. Он представляет Себя своей возлюбленной, которая будет Его женой. Он говорит, что «Я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем Он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто,

никто, и ты чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит: «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений. Оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением. Но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал: «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно: «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал: «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение». Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален,

то почему он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит: «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из тернии вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди тернии». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире, полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии. Вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться. По-прежнему ли Бог любит меня? Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал тернии. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди тернии. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть пять особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть пять особенностей. Номер один. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию.
Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец. Потому что Иисус Христос – ваш Целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил. Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите, «Будь исцелен во имя Иисуса». Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня. У вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам, все будет только хуже. Но я провозглашаю, Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте. Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли Его. Это простое Евангелие, но это истина. Он Целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите Его. Написано, Его имя подобно изливаемому благовонию. Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус!» И аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я.
Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая.

Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царей, я контролирую мир. Я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог. Я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот что я хочу сделать с тобой, моя церковь. Я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я не равнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим, «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна. Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит, «Я подниму вас, как лилию, из тернии. Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков».

остатков жизни. Как бы враг ни хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит, «Я вижу вот это». Однажды я возьму тебя, и останется только это. Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди терний. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите, «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите, «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Обувь для древних израильтян всегда имела особое значение. Этот предмет одежды являлся определенным символом в зависимости от обстоятельств времени и контекста событий. И все же сандалии на ногах евреев – это нечто большее, чем просто предмет одежды. Это культура и традиция, исходя из которой иудеи не должны были касаться земли голыми ногами. Так же, как обувь предохраняет ноги от грязных дорог, духовное хождение перед Богом подчинялось тому же принципу. Вавилонский Талмуд содержит такую норму: «Да продаст человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для своих ног». Очевидно, что обувь особенно ценилась среди предметов одежды. Так пророк Амос указывает на беззаконие Израиля в части продажи правого за серебро и бедного за пару сандалий. Собственно, сандалии широко использовались не только иудеями, но и на всем Древнем Востоке. Дорогие друзья, мне приятно радовать вас интересными видео, которые открывают многим нечто новое и ранее неизвестное или неясное в Библии. При этом я буду рад еще больше, если вы захотите поддержать мою работу донатом по ссылке под видео. На Востоке самые обыкновенные сандалии изготавливались из необработанной кожи с шеи верблюда. Кроме кожи животных использовались и другие материалы – лен, ткань, папирус, сухие травы. Также ходили в плетеной обуви, материалом для которой служила лыка. Самая понятная для всех обувь из лыка – это лапти. Гораздо более долговечной и прочной была обувь из дерева, ее делали в мастерских, оттого и стоила она дороже. Деревянные сандалии были употребительны в Аравии, в Иудее, Египте. Простая конструкция представляла собой кусок кожи того же размера, что и ступня с длинным кожаным ремешком, который проходил между большим и вторым пальцами ноги и затем обвязывался вокруг лодыжки. Подошва также могла отличаться, будучи прямой, с изогнутым носком или с каблуком. Мужчины и женщины, по-видимому, носили одинаковые сандалии. Их носили только летом, а зимой ходили в обуви другого типа, о чем я рассказывал в сюжете «Одежда в Древнем Израиле», когда анализировал изображения евреев на черном обелиске Соломоносара, которые, будучи завоеванными Ассирией, несут приношение своему завоевателю. Они обуты не в сандалии, а в ботинке с загнутым концом. Дизайн и выделка сандалиев отличалась в зависимости от государства и эпохи. Но их базовая конструктивная особенность была общей. На древних рисунках встречается также и закрытая обувь у женщин и мужчин. Ассирийский солдатский сапог на шнуровке охватывал всю голень. По обычаю, правая сандалия всегда надевалась и снималась первой. Из специально выделанных коровьих шкур делали наалим. Наал из иврита переводится как обувь. По внешнему виду такие туфли напоминали современные балетки. На ноге их фиксировал протянутый шнур. Мастера изготавливали также ботинки и высокие сапоги. Богачи их украшали камнями, жемчугом и золотыми застежками. Думаю, это было очень красиво. Это подтверждает книга «Песни песней». «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, принцесса!» Хождение босиком являлось дурным признаком для человека. Сложно представить еврея босым, но если такие случаи были, то это было, вероятно, признаком крайней бедности. Однако в законе Моисея, а также культуре древних евреев, предусматривали случаи, когда обувь нельзя было надевать. В соответствии с законом, евреи оставались босыми в исключительных случаях. Первое. Перед входом в святое место. Таким местом являлась скиния собрания. Помните, в одном из видео я рассказывал про одежду первосвященника? Так как в Библии нигде не упоминается об обуви в числе предметов священнических обязательных облачений, то думаю, что они совершали богослужение без нее. Идти босиком служило также выражением смирения и покорности. Действительно, священники и левиты во дворе скинии ходили босыми. Но прежде чем священник входил в святилище, он должен был сперва омыть водой свои ноги из специальной умывальницы, которая стояла рядом со входом. Те же обувные правила распространялись и на вход в святилище храма Соломона. Другим интересным случаем святости места является эпизод из жизни Моисея, который пришел к горе Хариф в пустыне. Бог явился ему в горящем кусте и сказал: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Аналогичную фразу от Бога услышал Иисус Навин, когда стоял со своей армией у стен Иерихона.
Нечистота в присутствии Бога была непозволительна, и запачканные ноги также являются и сегодня сильным духовным образом. Обувь необходимо было снимать в дни поста или траура, и данному правилу следовали и вельможи, и цари, как, например, это сделал Давид, когда он уходил на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и он шел босой. В качестве предзнаменования беды, которая постигнет Египет и Эфиопию со стороны царя Ассирии Саргона, Бог повелел пророку Исаии 3 года ходить полуодетым и босым. Был еще один очень интересный случай, когда снималась обувь. Еврей после смерти своего брата обязан был вступить в брак с его женой, чтобы восстановить семя покойника. А что делать, если брат умершего наотрез отказывался взять в жены вдову? Такой редкий, но вероятный случай также регламентировался законом Моисея. В частности, вдова должна была привести брата умершего к старейшинам. Если он и там подтверждал свое нежелание, то она должна была перед старейшинами снять с него сапог, называемый халица, и плюнуть ему в лицо, сказав: «Так поступают с тем, кто не воссоздает семью брата своего». И семья того человека будет известна в Израиле как семья разутого. Еще один интересный момент. Передавая другому свое право на выкуп какого-либо имущества, человек должен был снять с ноги сандалию и подать ее покупателю в знак того, что он отказался от своего права на собственность. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. Одним из невероятных чудес, произошедших с евреями в пустыне, явилось то, что 40 лет ни одежда, ни сандалии на их ногах не износились, о чем написано во Второзаконии. К концу 1 века нашей эры обувь считалась предметом чувственности, комфорта, роскоши и удовольствия. Отсутствие сложного транспорта в библейские времена требовало ходьбы как основного средства распространения Евангелия. Подразумевается, что это потребует здоровых ног и поощрит их защиту. Неудивительно, что упоминание о ногах и сандалиях стало тесно ассоциироваться с евангелизацией в Новом Завете. Носить сандалии было нормой, но ноги людей сильно пылились. В то время обувь, сделанную из шкур животных, было трудно чистить, а в сельскохозяйственных обществах она могла покрыться грязью. Сандали в определенные периоды еврейской истории считались символами нечистоты, и их оставляли вне домов и храмов. Кроме того, их всегда снимали перед тем, как зайти в чужой дом. Снимать обувь с гостя и омывать ему ноги было обязанностью самого скромного слуги или раба. Отсюда и выражение «развязать ремень сапога» или «понести перед кем обувь или сандалии» означало рабскую должность. В Евангелии от Матфея Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас водой для покаяния, но после меня идет тот, кто сильнее меня, чьи сандалии я не достоин носить. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Однако закончить данное исследование я бы хотел эпизодом, когда Христос омывал ноги своим ученикам. Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. В 14 стихе Христос говорит: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Некоторые верующие буквально понимают данное повеление, и христиане в церквях, где такая практика принята, моют ноги друг другу. Но, на мой взгляд, Христос говорил о духовном омытии, и это подтверждает 10 стих. Отвечая на пожелание Петра омыть ему не только ноги, но и руки и голову, Иисус ответил: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Не претендуя на исключительность и неоспоримость моего понимания данных текстов, я вижу в этих стихах, во-первых, прощенных Христом грешников, чьи головы и руки чисты, однако ноги их грязные из-за ежедневной ходьбы, из-за ежедневных грехов, которые нужно регулярно смывать прямым исповеданием перед Богом.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Так и поступил Иисус. Да, Царь унизился омовением ног не только перед нами, Его учениками, но и перед всем миром, чтобы мы, поступая так же, приобрели наследие на небесах, будучи детьми этого Царя. Он понес унизительную смерть на кресте, чтобы это унижение не пало на нас. Именно об этом написал филиппийцам апостол Павел. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной.

Shout!

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лоренс. Мы сегодня оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.

How many mansions? If it were not so, I would have told you.

Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле и много.

Люди не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить, конечно, какая была эта эра, какое было начало. И я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствуем, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи. Мария и Тони были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя, и, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли, и меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены. И это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Каррес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах.
положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровые, хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь, нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер. Я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом... Мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которую я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо Тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой, хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя».
И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступала с таким успехом. Но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Атлантик-Сити. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, и потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. И я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил, позволь мне приходить и проводить их. И я сказал, великолепно. И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал его, Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино? И он ответил, я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс. Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал, «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал, «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил, «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены, и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключать

исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой. И те из вас, которые еще не наладили жизни и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Карп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. Я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я расспрашивал многих людей одного за другим, узнавая все больше и больше. И однажды меня осенило: «Господи, ты хочешь напомнить мне мою клятву? Ты хочешь, чтобы я что-то предпринял?» И по прошествии всего нескольких дней начали открываться двери и стала поступать информация.
1: Вы что-то обнаружили в связи с созданием мировой валюты?
2: Да.
1: Объясните нам, что это было?
2: В феврале 1984 года в моем родном городе Индианаполисе мне поручили заниматься представителями компании, которая должна была получить контракт от казначейства Соединенных Штатов на строительство станков и выпуск новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков, а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
2: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет: да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозный путь.
2: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженным антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитает умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности, а когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
2: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
2: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи.
1: Они сейчас очень активно действуют в Израиле.
2: Да, да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
2: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луцис Трест. И вот что интересно. Можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луцис Трест первоначально имел название «Люцифер Паблишинг Компани».
1: Люцифер — это же имя дьявола.
2: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луцис Трест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
2: Да, Организация Объединенных
1: Даже
2: Наций.
1: Даже в Соединенных Штатах не желают слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
2: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается. Отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и открываю вам просто захватывающие факты. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри рассказал мне, что в Организации Объединенных Наций прошло 5 заседаний, действительная повестка дня которых отнюдь не получила широкого освещения в мировых СМИ. Мы сможем услышать рассказ человека, который был нашим информатором на наиболее значимом из этих собраний и сумел выяснить настоящую повестку этого форума. Мы намеренно изменили его имя, и его голос будет звучать с искажениями. Гарри, скажите нам, почему пришлось изменить его имя? Почему его голос будет звучать с искажениями?
1: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
0: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
1: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
0: А кто конкретно был на этом собрании?
1: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Luce's Trust, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли. Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
0: Просветите меня, пожалуйста, что это такое Устав Земли?
1: У нас с собой есть экземпляр конечного варианта Устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого Устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
0: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
1: Так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
0: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
0: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
0: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армий отдельных государств мира?
2: На данный момент нет. Поймите, у нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные Нации основали то, что фактически является глобальным мировым контингентом войск. Аббревиатура его названия звучит так – «ШИРБРИК». Полное название – это «Бригада вооруженных сил быстрого реагирования». Это 5000-е военное подразделение, на данный момент базирующееся в Дании и находящееся под командованием и полным контролем Организации Объединенных Наций. Это то, о чем имеется соответствующее постановление. Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
0: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человечества в период великого хаоса. Как, по-вашему, эти события лишь предвосхищают появление единого мирового правительства, мировой религии, всемирной армии, всеобщей экономической системы, или это уже начало всего этого?
2: Сама идея всеобщей мировой системы, новой всемирной цивилизации, насчитывает уже 100 лет существования в разуме людей. То, чему мы являемся свидетелями сегодня, по моему убеждению, является своеобразным водоразделом, особенно те события, которые произошли в 2000 году. В том смысле, что если потом, через 3 года или, скажем, через 5 лет мы оглянемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
0: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
2: Что они там ненавидят христиан.
0: Ненавидят христиан?
2: Совершенно верно.
0: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
2: Потому что мы нетерпимы.
0: Потому что христиане нетерпимы?
2: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
0: Гарри, вот такой вопрос. Ведь сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
1: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах. И считается, что с ними надо как-то разделаться. Они у всех как бельмо на глазу.
0: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении Папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить, что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали». А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
0: Значит, эти двое связаны между собой?
1: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой цивилизации. Это как раз то, что мне хотелось бы донести до вас.
0: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
1: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе, в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
0: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
1: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существуют определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
0: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
1: Да, именно так, все дороги сходятся в Риме.
0: Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
1: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
0: И вы видели это?
1: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Конкретно на этом видео, в 8-минутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов, и это здорово. Но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
0: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой, глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

0: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Топ-чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
1: Да.
0: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
1: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что он нам может дать по максимуму, и поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум, а все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую

0: то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет. А и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда, если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
0: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это, ну, не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, да? Вот тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который, ну, встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс, ну, в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, да, еще наши темы?
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всего». всех. Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставят кого? Самого себя выше, чем желания других людей, выше, чем желания близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении, это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание, это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том, просите, и дано будет вам. То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32 в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление Его сердца, какова Его воля по тому или иному поводу? Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали Его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас не скрывает, и Он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это скорее это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни. Должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовыми к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать. Очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
1: Иметь благодарное сердце.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам, «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает, «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает, «А где же жертва?» И Авраам отвечает, «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!»
Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому, даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать,
а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце.
точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни, и они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот, вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс. Процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал: «Нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция». Я сказал: «Конечно, я пойду, буду держать». Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно». Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас.

что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что нас

с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение, человеку нужно освобождение, человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила. В нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь. И все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал, но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам.
любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: medo. Medo. Пантерка, ты чего? В прятки играешь?
1: Ой, ага, в прятки. Она спряталась, а я ее ищу.
0: Кого?
1: Никого, а что? Я потеряла любимую бандану флешки.
0: Синюю?
1: Наконец.
0: Ну не переживай ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Давай вместе поищем.
2: Всем привет!
3: Лада, а ты чего под столом?
2: Ты потеряла что-то?
1: Нет, понимаешь?
2: Ну что, опять мир спасать надо?
1: Ага.
4: Эта почти детективная история произошла вчера в нашем классе.

0: Кто это сделал?
1: Все молчали, и я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал, потому что видела его своими глазами.

0: Ой, Оля, а ты что тут делаешь?
1: Я? Книжку забыла. А ты что тут делаешь?
0: Я? Ничего, извини, я тороплюсь.

0: Конечно, виновник не признался. И Людмила Васильевна решила:
1: прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник.

тут началось. Весь класс однозначно постановил найти виновника и обезвредить.

0: Спасатели, помогите! Подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно!
1: Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя. Ну или лентяйки. В общем, у меня уже руки чешутся оказать кое-кому первую скорую помощь. Так. А где моя боевая синяя бандана?
2: Не стоит так горячиться, флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может, она...
3: Да, может быть, учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки. Нет. Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать.
1: Да ты знаешь, как это называется? Это называется подкуп должностного лица. Нет, это не наши методы.
2: Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети?

0: бы вы поступили в такой ситуации?
1: Не знаю.
2: Объясню ситуацию, что класс не виноват, наверное.
3: Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали.
4: Подошла бы к учительнице и рассказала.
5: Ничего, я бы ничего не стал бы.
6: Мне главное узнать, кто это был.
0: Кто должен понести ответственность?
6: Вообще должен тот, кто рисовал.
7: Ответственность должны нести все.
8: Я считаю, что он только был наказан, а не весь класс.
9: И сам не поехал бы на экскурсию.
10: За ним должна была смотреть учительница.
2: Нет, я думаю, что виноват этот мальчик.
11: Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай.
12: Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять.
13: Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника.
14: Выходит так.
11: О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что...
15: Что?
13: Что? Что?
11: Потому что этот... Любитель рисовать в чужих тетрадках не просто виновник.
13: Ну!
11: Он Олин лучший друг.
13: Вы что, не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга.
14: Выдать друга?
13: Нет, это как-то не по-спасательски. А может, есть другой выход? А?
16: Действительно, давайте поищем запасной выход. Вариант.
17: Согласна.
18: Я даже знаю где. В суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Если друг ошибся, что делать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение.
2: Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшие истории удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились? Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю.
3: Лучше бы не убили меня.
2: Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал:
4: если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
2: Упал должник в ноги царю, стал плакать.
3: Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас, дайте отсрочку, пожалуйста.
2: Но царь решил не ждать. Он решил... волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг.
3: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо, спасибо.
2: Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи.
5: Потерпи еще, я обязательно заплачу.
3: Не пойдет.
2: Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму.
3: Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
5: Потерпите, я заплачу.
3: Я все сказал.
2: Он ему долго не простил. Да-да, друзья, этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел.
6: Каким подлецом он стал?
5: У него нет сердца. Надо рассказать царю о его поведении.
2: Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка.
3: Не убейте меня, пожалуйста.
2: Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки-девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милосердными. Прощайте, как прощает Бог.
1: О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче простить друга, чем казнить. Кстати, Тима синяя бандана. Флешечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать.
7: Нет, нет, не хочет.
1: Хочет. Ну?
7: Кажется, я знаю, где твоя бандана.
1: О, ну-ну.
7: Кажется, я ее потеряла. Прости.
1: Фу ты, а я уж думала, это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать.
7: И виновника, я думаю, тоже нелегко. Ой, как нелегко.
1: Не переживайте, скоро им всем станет легче. Суперкнига всегда дает правильный выход из любой ситуации.

0: что делать будешь?
1: Не знаю, как сказать.
0: У меня есть идея. Согласен?
1: Да, согласен.

0: Лешечка, я так рада, что ты меня простила, потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась.
1: Так, где здесь мои яблочки? Ой.
2: Пантера, пантера, в следующий раз мы попросим у суперкниги, как улучшить память.
3: Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся, и все нуждаемся в понимании и прощении. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь Ты. Аминь.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь.

И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал, говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться, мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, вы знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. Нужно... И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, что но чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. И однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком, и я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне. То есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад, может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картины. Я вам, ну, я не, не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, я

Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал... Почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался говорить, ну, ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще, я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот, так скажет,

Так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку. И мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием». Это будет здравием для тела твоего. И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой. И продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой. Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас...

не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю. Ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. И, но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать, мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве, Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну, как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то, и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорбь их, я иду, чтобы избавить. Я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так.

Четвертый стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Бани возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающие силы. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление.

Нет, смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый, он новорожденный, все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталы, а может быть, даже разочарованы, а может быть, даже плакали, может быть, чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Ванией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, о, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословлена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит. И так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну, там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну, пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нет работы. Я говорит, краснодеревщик.
Но я, говорю, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас, то есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, а мы любим Израиль, мы любим, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча. Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю. Я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает. Так интересно. Такой, я хожу на Ломоносова где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там, или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно, вот обильно это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда... Оно, Псалом 67, стих 10, «Когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое». Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то... Он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы... где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно. Потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду.
ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне: я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его не, ему не представляли. И я вышел, и он сказал: то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит: ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал: я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал в церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне: ты поднимешь молодую команду, молодежи, которая принесут огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение, откровение. И говорит: я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал: я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что, и он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит: ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите: ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете: а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут... Волокжанин и другие, вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника. Друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано: обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано: сила и Варнава и сила. Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное.
Если мы будем просить обильно. Откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 5, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребного. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. Пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим просить, получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении. Они потеряны, они несчастны. Которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко. Прическу рак раздувает. Но это не страшно. А он, у него же сердце еврея. Он хочет теплоты. Он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последнее или почти последнее, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его, он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели.
Обильно это больше, чем мы с вами слышали. Обильно это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы...

показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Гичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда Он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему.

0: больным человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, 500 000 человек. 1500 человек каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этой программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние. Это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
1: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен. Но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
0: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу. Хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажными и малосущественными. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. И поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
1: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличенная. Немножечко начал задыхаться. Вот. И начал терять вес. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом у меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше.

0: больше.
1: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
0: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через, там, или через левое, или через правое, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
1: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
0: Сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
1: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
2: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
1: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал свое горе алкоголем.
0: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть. Я, наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
3: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
4: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз, которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
0: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит, сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, нас медицина, но она есть.
1: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу решения проблем.
3: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
0: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают и там с выпивками. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
1: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
3: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот... Я говорю, как ничего? Вот совсем-совсем ничего? То есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как? Ну пока он живой, вы можете купить костюм, на него померить. Заказывайте гроб и все остальное. Вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу, вставай, и вы уйдите все. Вот я его вытаскивала, получается, из могилы. И кричала, свекровь, когда прощала во сне, мне снилось, которая типа говорила, что он умрет. Я говорила, что никогда и не ждите, на зло врагам жить будет.
1: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
3: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Говорю, слушай, не хочешь жить, не живи. Я больше бороться за тебя не буду. Говорю, все, я устала. Я развернулась и ушла. И все.
0: Я лег. Ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится. И тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось. И ты понимаешь, что ты, с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени и начал сам просить Бога, говорю, помоги, то есть я хочу бороться, я хочу жить.
4: Возможно, вы сейчас боретесь со смертельным недугом и нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия консультирования. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, смерть.

0: Смертельный диагноз нашего героя очень сильно испугал. И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
1: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит: обратись ко мне. Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли такие-то проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
0: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
1: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит? Когда человек не прощает, подрывается у нервная система. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
0: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
1: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит: говорите истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни там полгода, там год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние как месяцы своей жизни.
0: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести, что им делать, а что им, может быть, не делать?
1: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врачи сказали: ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить.
0: Да.
1: Да. То есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться. Вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
0: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
1: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденаго. Когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали: царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи

0: спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим, там живем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смятение, депрессию, а я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
1: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
0: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает сил поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это больницы, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
1: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
2: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
3: Помолился за меня, вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот, это меня больше всего поразило.
2: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
3: А в этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с Ним выйдите и поговорите. Вот как будто Он рядом с вами. Представьте Его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать. Не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет эту мысль со всех разных сторон, только к одной мысли – поговорите с Богом.
2: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
3: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать моей семье что-то, а потом я, то есть я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих, просто своих близких просто не бросить, потому что ну куда они? Я ничего не дал своей семье.
2: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
4: Он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время, когда надо было пить таблетки, Трамадол. А вот, это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, я же по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжает, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, это эти 4 часа, 4-5 часов, вот это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
2: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
3: Я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
1: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
3: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, ну, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалел то, что я предавал свою жену. И я считаю это вообще страшным предательством. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь в проферанс с друзьями, попить коньяк, чем побыть с семьей и поехать, ну, что-то для них сделать.
2: Разговоры с Богом и подлинное раскаяние привели к невероятным переменам в жизни Вадима. Болезнь отступила, полностью исчезли все опухоли. Врачи подтвердили ремиссию. Но еще большим чудом для Вадима стали его обновленные отношения с женой.
3: В Библии очень много написано, как нужно обращаться с женой, что нужно. И некоторые вещи, когда я не понимал, как это любить, что значит любить. И ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции, и показать, что ты можешь любить.
4: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу. Потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
2: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
3: Стал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом и говорит: «Это Бог есть». Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, мне аж она так плакала, что...
5: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий и...
2: Ой. С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
3: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору, даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю: может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
1: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
0: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении. Покаяться в своих грехах, исповедать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда в этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему: Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил

0: вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи, и взаимоотношения с женой.
1: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение». Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения. А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
0: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак. За тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии. За тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование Твое говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Чтобы они призвали с чистую верою Твое имя в свою жизнь, Господь. Чтобы они смирились пред Тобой, Господь. Чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь. И могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови их, Господь. Даруй им мир. Даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяясь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешил сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад. Где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто молится вместе с нами, кто обращается к Тебе, чтобы Ты утешил этого человека, если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя, как Бога-целителя, и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельных болезней. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе.
Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом — это Луна».

В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется. Или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей. Но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного

периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Да, очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках, время от времени получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон. При помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида — это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей
об ископаемых стрекозах. Их техническое название – Меганорапсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это?
Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гудиарес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя триасский, юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутьеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутьеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал 2 обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак,
Вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок! Царь мне его подарил!» На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится? Кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет забыть о себе. На самом деле, только лишь единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может ли богатство стать на пути чего-то более важного? Мне кажется, этот вопрос, на самом деле, риторический. Мы все знаем, что материальные блага, они порой заслоняют собой духовные блага, и человек, возрастая, прогрессируя в материальном богатстве, может беднеть духовно, беднеть нравственно, даже интеллектуально беднеть. Так, к сожалению, происходит. Вот в книге пророка Иеремии записаны такие слова. Иеремия, 9 глава, с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, он не устраняет ни мудрость, ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что выше. Этот текст говорит о том, что важнее. Бог важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог является источником и одного, и другого.
Без Бога

Ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. И в Священном Писании, безусловно, есть этому подтверждение. В Библии вообще содержатся истории, из которых можно вынести урок, полезный в любом вопросе, в любой сфере нашей жизни. Вспоминаем Соломона. Соломон – один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство, и мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид уже умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал: «Я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать, а так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости». И тогда Господь ему ответил: «Ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов». Ну, все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на месте, на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке, а потом прочитайте. Что скажут люди? Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит: за это, за то, что ты сделал правильный выбор, выбор, который мне угоден, я тебе дам и мудрость, которую ты ищешь, и богатство, и долгих лет жизни, и процветающее царство я тебе дам. В конечном итоге получается так, что благодаря Божьему благословению, это не благодаря тому, что Соломон как-то воспитывался по-особенному, не благодаря каким-то природному складу его ума, хотя надо сказать, что он наверняка не глупый человек, потому что именно только не глупый человек мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать одно желание, которая обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, не благодаря естественному какому-то, неестественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими. Золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание рассказывает о том, какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть, и крепко он ее держал, потому что был богатым

мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол зашел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон всю свою жизнь твердой рукой и мудростью своей держал, все это в один день развалилось на части. Дорогие друзья, без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. Если мы хотим иметь что-то и при этом сохранить это, мы должны обеспечить неприкосновенность источника дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. И вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость и богатство, ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке, о богатстве, и Бог вам его дает, вы должны беречь связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь, это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому.

накопительству, когда у человека накапливается, накапливается, накапливается, у него нужды есть, у его семьи есть людям, рядом люди, которые нуждаются в поддержке и в помощи, а он продолжает накапливать и ни с кем не делится и не пускает в дело или в оборот эти средства. Другая сторона любви к деньгам – это страсть к зарабатыванию. Так вот, страсть к зарабатыванию, когда человек получает больше удовольствия не от самих денег, а погружается в эту погоню за ними и наслаждается и полностью почти растворяется эмоционально вот в этом стремлении к деньгам, страсть к зарабатыванию не имеет ничего общего с настоящим приобретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчи, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчи 23.5. «Устремишь глаза твои на него, то есть на богатство, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны. Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении порочна по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси, Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». Он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет: «В земле ничего не сохраняйте, это великий грех». Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. Итак, Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию,
от накопительства нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал, возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать целое царство. Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг, одному дал 5 талантов. Талант – это вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей, другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управление, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, он его посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства, он призвал к себе всех 3, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов». То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: «Господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта, я их приобрел, пустив в дело первые 3 таланта, которые ты дал мне». «Хорошо», — похвалил и его господин, — «я даю тебе в управление 3 города». И тогда последний, подойдя, сказал: «Господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю». И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя
богатство.

В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни. И Бог над ним смилостивился, вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Thank you.

0: Здравствуйте. 8 октября 1961 год. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Кеннет Коупленд впервые увидел Глорию. 6 месяцев спустя они поженились. Сегодня эта семья уже более 60 лет в служении. Она всегда была со мной. Всегда рядом со мной. Всегда.
1: Ты мне нравишься.
0: Последние 50 лет церковной истории Кеннет и Глория Коупленд – одни из самых влиятельных христианских лидеров в мире. Почти 60 лет они занимаются совместным служением. Мы рядом почти 60 лет, более полувека.
1: Это точно. У нас не бывает ссор. Это ключ к счастливой жизни в браке. А вам нужно жить в мире и не ссориться.
0: Ее безусловная любовь привела меня к тому, что мое сердце смягчилось для Иисуса. Как и молитвы матери Кеннета, «Войне ты?» Я был единственным ребенком. Мама не могла больше иметь детей. Она была очень милой, любящей женщиной. Она молилась за своего маленького мальчика. Я был ее проектом. Она молилась за меня днем и ночью. Как-то я спросил отца об этом. Я уходил из дома и слышал, как она молилась. Возвращался назад 1:30 ночи, она все так же молилась. Она особенно любила молиться иными языками, в духе. Она молилась постоянно. Кеннет вырос в христианской семье и ходил с родителями в церковь. Мой отец — это нечто. Его слово всегда было невероятным. У него было 2 счета. Один его, а второй для десятины. Он не мог позволить себе, чтобы Божьи деньги попадали на его счет. Они давали десятину даже во время Великой депрессии. Моя мама говорила, я видела, как много он работал, и даже домой приносил работу. Кеннет был музыкально одаренным молодым человеком. Он пел с популярными местными группами. Однажды я почувствовал, что Бог меня призывает. Я ощутил обличение и заплакал. Дома я сказал маме, возможно, я должен стать дирижером в церкви или хористом. Я решил порасспрашивать об этом людей в церкви. Но мне ответили, нет, мы не хотим, чтобы такой босяк представлял нашу церковь. Это ранило меня. Я разозлился. Я был в ярости. В тот вечер я поехал в ночной клуб в Форт-Ворте, который назывался «Подвал». Я сказал, христианам я не нужен, а вот этим людям нужен. И ушел. Я не хотел иметь с верующими ничего общего. Меня переполняли горечь и злость. Депрессия стала моим образом жизни. Я плохо спал. Когда учился в школе, я мог проснуться среди ночи и поехать в боулинг, чтобы хоть как-то развеяться. Все потому, что я был наполнен ненавистью. Мир развлечений предлагал множество вещей, которые отвлекали от внутренних проблем. Он выступал во многих клубах в районе Далласа и Форт-Ворта. Кроме того, он записал хит «Клятва любви», который попал в 40 лучших. Даже когда успех был рядом, он не смог схватиться за него. Я считал себя абсолютным неудачником во всем. И вот в таком состоянии я получил повестку в армию. Я делал там то же, что и все остальные. Но однажды мне позвонил известный диджей и спросил меня, «Ты не мог бы приехать на станцию, чтобы дать интервью?» Я спросил его, «Зачем?» Он ответил, «Ты не знаешь? Нет, а что? Твоя песня попала в чарты». Моя песня «Клятва любви» попала в чарты. Она сейчас в чартах. Вы с Джонни Мэттисоном находитесь сейчас на 3-м и 4-м месте. А я был в армии США. После армии Кеннет оказался в Голливуде. Со временем ему надоела сфера развлечений, и он вернулся в Техас. Мне платили очень мало за запись. Они говорили, это хорошая домашняя песня, так что за нее не будет заграничных роялти. Один из моих лучших школьных друзей служил на флоте. Когда мы встретились, он как-то сказал, «Кеннет, твоя песня «Клятва любви» — это нечто». Я спросил, «Джимми, а где ты услышал ее?» Он ответил, «В Токио». Годы спустя я узнал, что она продалась миллионным тиражом. Слава богу, я не знал об этом тогда. Прошли годы. Это сберегло меня от того бизнеса. Мое место было не там. Я был призван проповедовать. На протяжении многих лет Коупленд размышлял над этими моментами жизни. Став зрелым христианином, он понял, что молитвы его матери направили его на служение Господу. Но в тот момент ему не хватало видения на жизнь. Дома в Техасе он занимался продажей самолетов в одной компании и повышал свою квалификацию как пилота. Однажды клиент познакомил Кеннета со своей дочерью. Тогда в нем загорелся свет и возникло ощущение чуда. 8 октября 1961 года. Little Rock, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Глория Джейн Нисс, Уоллес и Мэри вышли из лифта. Я сказал, «Глория, ты не хочешь выйти на площадку и посмотреть на Little Rock?» Она согласилась. Мы вышли туда. Она похлопала меня по спине. Было такое чувство, словно я знал ее.

всю свою жизнь. Я сразу влюбился в нее. Как говорят, меня пронизало молнией до самых пяток. Я понял, что не смогу жить без нее. Когда все это случилось, я ощутил, как горечь покинула меня. Я начал оттаивать и понимал это. На первом свидании в Rocket Room они и танцевали. До Левинсона было 40 миль. Когда мы подошли к крыльцу дома ее отца, я сказал: «Глория, выйдешь за меня замуж?» Она сказала: «Хорошо», и вошла в дом. Я продолжал стоять там. Я был поражен. А что дальше? 6 месяцев спустя, 16 апреля 1962 года, они поженились и переехали в маленькую квартирку со складной кроватью и одним журнальным столиком, а их кофейный перколятор выполнял функцию и пароварки. Глория была все время очень милой, доброй. Она заботилась обо мне, присматривала за мной. Это была самая удивительная вещь, которая только происходила со мной в жизни. И сегодня она все так же остается лучшим, что случилось со мной. Когда мама подарила ему на день рождения Библию, подарок получила Глория. Она написала внутри: «Дорогой Кеннет», а потом местописание: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится тебе». Она написала только ссылку на место Писания. Глория прочитала эту ссылку на Писание, нашла этот стих, прочитала его. Она сказала: «Мне нужно кое-что, Господи, возьми мою жизнь и сделай что-то с ней». Она никогда не слышала понятия «родиться свыше». А я слышал, потому что был из баптистской церкви, а Глории нет. Она приняла Иисуса. Я не знал об этом, она ничего об этом не рассказывала. 2 недели спустя Кеннет решил поискать с Глорией новую квартиру. Мне вдруг показалось, что комната наполнилась славой Божьей. Я остановился и услышал внутри: «Кеннет, если ты не наладишь отношения со мной, то попадешь в ад, сыну». Я сказал: «Я знаю, что мне делать?» И добавил: «Иисус, приди в мое сердце». Внезапно я ощутил невероятно громкий звук. Горечь и все остальное просто исчезло. Я был влюблен в Глорию, но и это было нечто большее, когда я сказал: «Глория, мы не говорили об этом». Я поделился с ней своим свидетельством, рассказал о том, что сделал Бог. Она выслушала меня очень внимательно и воскликнула: «Аллилуйя!» и подняла руки. Я сказал: «Что это значит?» Она рассказала мне о том, что случилось с ней. Мы обняли друг друга. Нам хотелось лишь пойти в церковь. Мы не были в церкви, но мы видели там людей и хотели идти к ним. Мы хотели узнать, что они там делают. Мы так проголодались по церкви, что это было единственным, чем мы хотели заниматься. Удивительно, но свидетельство пилота коммерческой авиации помогло Коупленду познакомиться с Оралом Робертсом, одним из самых известных проповедников в мире. Исцеление, спасение и новая сила свидетельствуют. Родители Коупленда поддерживали финансово это служение, а также новый университет Орала Робертса в Талсе, Оклахома. Они призывали своего сына изучать там богословие и там же проповедовать. Я подумал: это ведь тот самый Орал Робертс,
Он возлагает руки на людей. Я вижу это. На одном из служений Бог обратился к Коупленду, показав видение о будущем. Люди исчезли, а он остался. Люди исчезли, я видел очертания их физических тел, но я видел их духовную сущность. Они выглядели плохо, как больные. Их головы были большими из-за религиозных учений. Когда я увидел это, то заплакал. Я не мог сдерживаться. Я плакал и плакал, плакал и плакал. Я не мог сдерживаться. Я пытался рассказать об этом, но не мог даже говорить. Позже ко мне пришло слово Господне. Он сказал: «Я призвал тебя для того, чтобы сделать что-то с этим». Но это было позже. После поступления в школу богословия, Кеннет, Глория и их двое маленьких детей переехали в Тулсу. Он учился в университете, но должен был содержать свою семью. Он встретился с деканом, чтобы поговорить о возможности работать и учиться. Копленд рассказал, что был лицензированным пилотом. Его сразу же перевели в офис Орла Робертса. За 2 недели до этого Робертс получил пророческое слово знания, чтобы нанять студента с лицензией пилота коммерческой авиации. И тут перед Робертсом оказался Копленд с соответствующими документами. Его наняли сразу же. Вскоре он стал доверенным членом команды Орла Робертса. Копленд лично переживал Божью силу, которая спасала заблудших. Он молился за больных и видел, как те выздоравливали. Это было начало длительных отношений. Орл стал моим духовным отцом. Я делал все для того, чтобы быть для него сыном. Я в любое время делал все, что он хотел. Копленд служил в молитвенной команде служения. На собрание Робертса приходило множество больных и страждущих людей. Однажды Орл сказал: «Мы не успеваем помолиться сегодня за всех. За другую группу молись ты». Я сказал: «Хорошо, с радостью». Там были мои родители и еще 500 человек. Мама стала рядом, положила руку мне на спину. У первого человека была опухоль размером с баклажан. Она шла от линии волос. Человек подошел ко мне, и когда я увидел ту опухоль, то почувствовал сострадание и негодование. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И опухоль сразу исчезла. Моя мама спросила: «Куда она делась?» Я ответил: «Не знаю, ее просто не стало». В то же время Копленд услышал учение Кеннета Хейгена о силе и власти имени Иисуса в молитве за больных. Это была комбинация 2 служений. Я узнавал о вере от брата Хейгена и о чудесах от Робертса. Это происходило одновременно, и я подружился с ними. Я сказал: «Это моя точка контакта». Я подошел к одной женщине и сказал: «Во имя И...» Это все, что я успел сказать. Мне показалось, что прорычал лев из колена Иудина. У меня волосы встали дыбом. «Злой, нечистый дух, во имя Иисуса Христа из Назарета, которому я служу и принадлежу, убери руки с Божьего имущества сейчас же!» Тьфу! Она выплюнула эту злокачественную опухоль изо рта, а та продолжала двигать щупальцами. Она выглядела как медуза. Я видел подобные вещи. В 1968-м Кеннет основал служение Кеннета Коупленда. Позже, получив пожертвование в $5000, он купил одномоторную Цесну и начал летать туда, где была возможность проповедовать имя Иисуса. Я начал с того, чему научился у Кеннета Хейгена. Это то место Писания, которое помогло ему подняться со смертного одра. Марка 11:23.
имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнись,

0: в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет. Вера высвобождается через уста. Все это началось с повеления, которое Бог дал им в 1968-м. Нести Евангелие всем людям в мире любыми доступными способами, включая телевидение. Миллионы людей по всему миру смотрят еженедельную передачу Кеннета Копленда «Победоносный голос верующего». 30 января 1989 года Кеннет и Глория запустили свою ежедневную программу.
1: Мы не хотели заниматься чем-то другим.
0: Нет, нет.
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мы делали только это.
0: Это наше основное занятие. Я начал первый выпуск еженедельной передачи.
1: Мы делали по 5 программ в день.
0: Но после первого выпуска я был настолько истощен, что встал и решил бросить все. Глория была в операторской. Тогда она сказала: «Хорошо, тогда я займусь этим». Она вошла в студию, села и провела ежедневный выпуск. Она провела 5 выпусков. Позже, во время молитвы, ощущая истощение и стыд, Копленд попросил Господа простить его за вспыльчивость. Он также попросил прощения у своей команды. После нескольких дней отдыха он вернулся в студию. Они с Глорией говорили со зрителями о том, чему учит Библия. Почти 60 лет миллионы христиан укрепляются благодаря служению Копленда. Это Гейл Джекобс. Она из Линчбурга, Вирджиния. 4 года назад у нее диагностировали рак яичников. Она прошла химиотерапию. Из-за этого у нее возникла невропатия ног. Она говорит, что сегодня утром она ощутила покалывание в ногах. Слава Богу! Гейл, пройдитесь! Я хочу увидеть вас! Да! Аллилуйя! Они использовали все возможности и технологии, чтобы проповедовать Евангелие и являть силу имени Иисуса через исцеление. Они все больше влюблены в Бога и друг в друга. Оставайтесь влюбленными. Не ссорьтесь друг с другом. Ходите в любви, потому что вера работает через любовь.
1: Если вера работает через любовь, то дьявол постарается сделать все, чтобы поссорить вас и контролировать ситуацию. Вам нужно ходить в любви. Без нее вы не победите. Кроме того, это единственный достойный способ жить. Кто хочет жить в ссорах? Не я.
0: Помогайте друг другу. Не унижайте друг друга, когда вам тяжело. Не насмехайтесь друг над другом. Не шутите друг о друге, просто любите друг друга.
1: Слова любви.
0: Постоянно говорите слова любви. Глория, мы с тобой знаем, что такое настоящее процветание. Очень хорошо знаем.
1: Да.
0: Когда говоришь о процветании, то обычно люди думают о финансах. Но нет. Духовное процветание должно быть на первом месте. Рождение свыше — это самое важное, что может случиться с человеком. Вы будете участвовать в величайшем духовном пробуждении, какое только видела эта страна. «Это мое время, — говорит Господь. Воздайте Богу славу и хвалу». Это была история Кеннета и Глории Копленд, ветеранов веры последних 60 лет этого столетия. Они божьи генералы. Надеюсь, их история вдохновила вас. Возможно, кто-то в церкви отверг вас, сказал, что такие босяки им не нужны, но Богу вы нужны. Церковь может не хотеть вас, а Бог хочет. Он хочет вдохновить вас, наполнить вас своим духом, хочет, чтобы вы были его детем. Он хочет, чтобы вы пришли к нему, поставили его на первое место. И когда вы сделаете это, то все остальное приложится. Вы можете сделать то, что сделали Кеннет и Глория. Они обратились к небесам и сказали: «Иисус, приди ко мне, будь со мной». И когда они сделали это, Он ответил им. Он ответит и вам. И тогда вы сможете отправиться в великое приключение. Вы только что смотрели о приключении, в котором было множество чудес. Вы можете пережить ту же силу. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы можете пережить это. Как? Просто попросите, он даст вам. Вам нужно лишь верить в это, и тогда такое же будет происходить и с вами. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помочь вам. Мы хотим помолиться за вас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, хотите стать Его учеником. Напишите нам.
1: Джонни проснулся от ужасного потопа. Уровень воды продолжал подниматься. К тому моменту, как он эвакуировался, воды было по пояс. Когда мужчина вернулся домой, увидел место настоящей катастрофы.
2: Одним ранним утром многие семьи в Восточном Кентукки столкнулись с затоплением своих домов. Я выглянул из окна и услышал шум воды. А когда открыл двери, вода уже была на ступенях. Мы решили эвакуироваться. Вскоре вода доходила до пояса. Операция благословения пришла на помощь семье Джонни и многим другим, чтобы в их домах не возник грибок. Они сделали большую работу. Расчищали деревья, снимали влажный утеплитель, убирали мокрые доски с пола и линолеум в ванной. У Джонни была страховка на случай потопа, и благодаря помощи операции благословения его семья вскоре смогла вернуться домой. Если бы вы не пришли, было бы намного тяжелее. Я ценю вашу помощь. Благодаря Божьей милости и поддержке партнеров операции благословения, наша команда волонтеров помогла многим в Восточном Кентукки. Я благодарен операции благословения. Господь действительно благословил нас.
0: У нас есть вопросы. Первый от Дарин. Мой друг называет себя христианином, но говорит, что это не обязывает его посещать церковь. Знаете ли вы стихи из Библии, которые говорят о том, что нужно ходить в Дом Божий, чтобы поклоняться? Вот что написано в Римлянам. А, нет, это написано к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям 10:24-25. В современном мире мы становимся все более и более изолированными. Церковь — это экклезия, то есть собрание призванных. Когда мы собираемся вместе, мы ободряем друг друга, являя любовь. Это чудесная вещь. Вы можете прочитать это место Писания и сказать, если ты христианин, то должен быть частью экклезии. Закончим мы со словами, будьте постоянны в молитве и бодрствуйте в ней с благодарением. Будьте благословенны.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании

приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано, путь праведного становится все ярче. Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием.
Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании

сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других, смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: «Почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь?» Я не забуду его ответа. «Это все, чему я был научен». Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью.
Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь. Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим.
Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой.

С четырьмя обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной? Один из переводов говорит, ну и что, что они не верят? Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?»
Он ответил:

ответил «нет». Она спросила: «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил «нет». Она сказала: «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. «Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет». Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву.
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого здания. Вся страна по всем городам затаила дыхание, чтобы услышать, что же происходит. И когда Давид Бен-Гурион читал о том, что мы свободная нация, с сегодняшнего дня государство Израиль начинает свое официальное существование, весь народ ликовал и радовался. Это был настоящий праздник, праздник независимости. Сегодня каждый год Израиль празднует, ликует. Это фейерверки, это выходной день, когда народ вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нацией на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа. Или сегодня он называется «Дом независимости».

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей была выражена. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

В конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода. Отреставрирован, конечно, сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. Израильские семьи любят приезжать сюда погулять, детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было. Поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок, не только экономический, но и культурный, военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яффо выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Jaffa. Она началась как раз здесь, из города Яффо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии, Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яффо на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

После войны, естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Как магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртенберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного. Но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь 4 километра от старого Яфа для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию, начали выращивать здесь овощи, фрукты. Постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них – потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что немцы нападут на Святую Землю, на эту территорию. Мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля, вначале были переселены в Австралию, позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей, они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом, хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: хороший ветер с моря, дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день. Вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает. И я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве. И в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века под... Нет, стоп. Не, подожди.

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на солнце. И тогда солнце — это Отец, лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие, прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, Церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет. Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события, и Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите, будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от меня. Потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда.

знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяния 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога. Иногда мы хотим рвануть, что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь. И вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались вместе, единодушно, молитесь. И тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили. Но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, бы мы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь, вау, ну как это круто! В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес. Все, ты больше не рядовой человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров – это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить, ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самрелл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете,
Я как

окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прямо к дереву, которое под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски. Ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если мы этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу, там было много студентов. И он дал им задание, он сказал, ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым, что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят, когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они наполнились, они исполнились Духом Святым. И сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение. И, знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить, вау, Дух Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они жаждали, что они искали, потому что Бог, Он всегда сходит на жажду. Вы согласны? Итак, Иисус обещал, Он обещал, придет Господь, придет Дух Святой, Он наполнит вас. И Он исполнил это обещание, потому что в день Пятидесятницы они исполнили Святого Духа. И все, начались перемены в церкви. Если мы с вами посмотрим, давайте посмотрим момент, когда Петр, он уже обращается к церкви, к собранию и говорит, вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет ним над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил, вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи. И сила Божья будет сходить на тебя. И сила Божья будет вести тебя. И сила Божья будет давать тебе песни. И сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть, друзья. Потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком. Он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы.
Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь, и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить. Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, он должен сходить, как в день Пятидесятницы, на учеников, то есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете, ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром», потому что это один из символов Духа Святого, а мы кондиционеры поставили, да? Но один из символов Духа Святого — это тоже тихий ветер, когда он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда он приходит, и ты просто пребываешь в его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь как огонь. И ты чувствуешь, что он наводит порядок внутри, что он сжигает всякий грех. Потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми? И если бы мы смирились и сказали, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить. Но мы-то с вами не такие люди, мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем. Зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет. Там еще песня была: накроет, как поток, и сердце изольет. И это тоже песня Дух Святой дает, правда? И Дух Святой может сходить также очень интересным способом. Еще один из символов Духа Святого. Давайте мы с вами прочитаем. Очень интересное сравнение. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Не напивайтесь вином. Это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь духом. Я помню молитву вторничную, примерно, может, 3-4 вторника назад. Мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать. Я глаза закрыла, такая думаю, Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят. Там и халилуя, и все вот это. Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили, сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение, ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали, друзья, я в этом не участвую. Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах, потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано «не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие, напились. Нас спрашивают, а что вы пьяные? Мы такие, да случайно вот как-то получилось. Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивается. Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом — это тоже выбор, это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове, «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого — это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают, ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну, алло. Это наш выбор.
это осознанно, когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь: «Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой». Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор. Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете: а как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья. Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробую вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому. Там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется: я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении, она говорит: я еду с работы, язык на плече, тяжело, я так сильно устала, приезжая в церковь служить, и тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода. И как потекло, говорит, как присутствие Божие сошло, говорит, как Он меня наполнил своей силой, и я, говорит, все, я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви, представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит: я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти. В смысле, что Святым Духом наполненная. И они говорят: все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, вы еще со мной, друзья, она говорит: мне так легко стало в конце собрания. Я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен? Кто способен так восстанавливать нас? Да я устал. В церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церкви ты должен наполняться Духом Святым. Твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда нанести? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача — исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как? Друзья, а кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал — идешь к Духу Святому. Заболел — идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Я думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе, я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила: вау, Дух Господень на мне. И я буду служить здесь. И я буду проповедовать Евангелие. Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда я решила рассказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат. Иисус Христос – самая крутая личность мире. Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю: а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня.
Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос – самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю, Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие, класс. А преподавательница, атеистка, он такой, чего? Воскрес? Ты и до этого дошла? Я говорю, да. И она начала со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, и они сказали, бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая, аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну, когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил? Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать, Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение. Мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал его. И ты открываешь такой, да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле, ты такой на кухню приходишь? Да посмотрите, что случилось. Они такие, что с тобой все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с ним, ты такой, он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе, аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие. И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов. Такая поливаю, поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из избранного заиграла. Я говорю, Господь, ты живой. И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льется. Я говорю, ты здесь, Господь, как это вообще возможно? И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием. Ладно, все нормально, все в порядке. Дух Святой наполняет. Я помню, как в общаге, тоже когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, молилась, молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами, ты вообще что, ванну заняла? Ты что, одна тут живешь? Я говорю, я забылась, Господь сошел на меня. И они так понимающе со всех сторон меня обняли. Да, Господь сошел на тебя. Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете, исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать, как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, такие просыпаемся. «Доброе утро, Дух Святой». Все, и пошли на работу, там, то да сё, вечером. «Спокойной ночи, Дух Святой». Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо, но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там, доброе утро, и все, ни слова больше. И такое, перед сном, все, пока. Ну это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым, это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит, приди ко мне и пей. Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление.
заявление: «Я хочу напиться живой воды, я хочу быть исполненным Святым Духом, я хочу получить эту силу». Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги такой: «Аллилуйя, доброе утро, мой дорогой, сегодня мы проведем с тобой день вместе». Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь Его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни, ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божья сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать. Дух Святой, мой дорогой, и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной? Слава Богу! Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия 55 глава с 1 стиха. Вообще начало интересное. Эй! Скажите со мной. Эй! Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам, и те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте, приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб, свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее, пусть душа ваша порадуется сытной пищей. То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит: кто жаждет, придите к водам. Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал, отвечу попозже. Вот этот позвал, может быть, пойду, не пойду. Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит: все, кто жаждет, придите к водам. Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца. Он приглашает нас наполниться Своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я еще раз повторю, что христианство — это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор. Прийти к Богу или не прийти к Богу. Сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня. Я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит: приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе: бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит: приди ко мне и пей. Бесплатно. Мне ничего не нужно. Не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор — сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, — это условие. Жажда. Все, что тебе нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит: приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя,
А я люблю Тебя, Господи. А я жажду Тебя. А я хочу наполниться Тобой. Или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень важно открыть свое сердце перед Господом и сказать: «Дух Святой, наполни меня». Иоанна 7 глава 37 стих написано: «В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал: „Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет“». Мы должны прийти к Иисусу. Мы должны захотеть исполниться Духом Святым. Мы делаем первый шаг, и Он наполняет нас. И следующее в этом месте Писания тоже интересно сказано, что зачем вы идете не в те места? И это хороший вопрос, чтобы сказать. Он говорит: у меня источники жизни, ты можешь прийти ко мне бесплатно, но зачем идти не в те места? Зачем наполняться тем, что тебе не принесет никакой пользы? Знаете, наверное, это о том, что порой, когда у нас есть выбор исполниться Духом Святым или делать что-то другое в своей жизни, побеждает второе. Я говорю вам снова и снова, Бог всегда сражается за наш разум, за наше сердце, за внимание. Но зачем порой мы идем не в те места? Почему побеждают неправильные вещи в нашей жизни? Потому что мы забываем исполняться Духом Святым. Есть очень много вещей, которые никогда нас не насытят. Мы придем туда, чтобы испить это, но мы станем пустыми, и мы почувствуем, что делаем что-то не то в своей жизни. Есть только одна вода живая, есть только один источник, есть только Господь, который может наполнить тебя. И эта вода живая приведет тебя в порядок, она даст тебе жизнь, она восстановит тебя, она наполнит тебя святостью, силой и помазанием Божьим. Согласны, дорогие? Иисус ничего не усложняет. Он говорит: я твой источник, я вода живая. И в конце этого послания я хотела сделать одну небольшую иллюстрацию, которая, верю, запомнится вам, когда вы решите исполняться Духом Святым. Знаете, мы порой как этот стакан, и Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке. Тебе хватит на один день, на одно собрание. Да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше. Ты можешь сказать: Дух Святой, я хочу больше Тебя в своей жизни. Я хочу наполняться Тобой. Ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо. Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там, и все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину. На глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги по щиколотку и сказать: мне этого достаточно, Господь. И так и прожить свою скучную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше. Ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно. Это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять, потому что это тоже труд входить в Божье присутствие, наполняться им. Это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть, и ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри.
Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему: «Я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой». Или ты пройдешь мимо и не узнаешь Его, потому что никогда не был близок с Ним. Друзья,

Это полностью наш выбор. Слава Господу, правда? Это так прекрасно, что мы можем наполняться Духом Святым регулярно. Давайте поднимемся, мы будем поклоняться сейчас и наполняться Духом Святым. Он прекрасный, Он на этом месте. Мне нравится, что мы можем наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас. И Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Аллилуйя, Кирилл, Иисус. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе во имя Твое. Давайте поднимем

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Психологический. Ну, если коротко, это реализация потенциала. Реализация того, что мы можем. Угу. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация — это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на Agile, на технологию Agile, на методологию Agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь

Большое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, люби, что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, наверное, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания, только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже, кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление и пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98-100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник, я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит, ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать. Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают тебе больно. Вот. Но тем не менее... Не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительно термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю просто. То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня
ну, достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать.

таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать – это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот, и я решила это попробовать. И когда столкнулась, то есть начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да, что у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Ой, стихи, извините, пожалуйста. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, то есть делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто, это уже личный опыт, мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала. И поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии. Да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду,

И я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась каждый день, я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мама, иди на работу. Мам, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу японского писателя о том, что самореализация – это еще и работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. Вот смысл-то вашей работы, что вы делаете? Мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел. Которые с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь. Желательно лечь. Но самое главное, ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такая же, неправильно, наверное, скажу, но

ну, давайте употребим этот термин, такая же мышца ей нужна для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять, то есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да. И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нас, нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. А первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала, обсуждение всего и вся, и, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слаба глазами. Там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то простые, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но если это так полезно, что же у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее — неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная. И это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что, ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И
Но проблема в том, что, и почему я говорю, начинайте хоть что-то делать, начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет.

будет таять А – средства, Б – уверенность в себе. С каждым днем все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему. Я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было. Я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит, Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себе, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это, когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то. Но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили, Юля, устрой на работу. Юль, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы и после того, когда я говорила, ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня ну, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят, нет, мне так не надо. Я говорю, ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но как работать? Опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот, но лень имеет место быть. И дальше. Лень, та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. Почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся и ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше никуда не развивается. Он никуда

свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот. Вторая история - это заниженная самооценка, про нее уже проговорили. О том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная - это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает. Понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или, то бишь, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, ой, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая, как бы, история была проведение выходных, семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять, значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива. Да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства, то есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят, что значит сидит с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была... С нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких... То есть, знаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама... Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она... Традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но, тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы, себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу. Но просто для понимания. Я это понимаю. Когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю, основные направления – личностность, самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим: «Все, я там классный». Вот давайте. Первое. Мужчины.
традиционно мужчина должен

реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию, то есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям друг с другом так спорили. Женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это-то-то делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не дело не только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное – хорошо выйти замуж. А муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж, нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна, а не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять, мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время, очень рано, слава богу, эту историю поняла, когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу, я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик, теперь навсегда. И я это поняла буквально. Буквально, это мой хвостик. Понимаете, девочки, то есть если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях.
этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он у меня отключился уже, как-то он у меня остался. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотой...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: «Купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь. А если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
1: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен вкладывать туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.
2: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
1: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не

0: буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь, как бы, это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот, но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто, самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
2: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
0: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые. Так, если мягко сказать, вернее, вообще неуправляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы, подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест, ты понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы, кардинально не бросать.
1: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
0: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает, и жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну, более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
3: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
0: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация — это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические. Но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
0: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно.

0: Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
1: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лорен. Мы сегодня оторвемся. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house. I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

но начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить, конечно, какая была эта эра, какое было начало. И я бы хотел рассказать об этом особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной ролью на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони, были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя, и, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли, и меня попросили прийти спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна. И хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет, просто скажет людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джейк Арес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И
он как будто бы возглавляет.

Это актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь,
в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой, хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я поэтому буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом. Но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил: «Позволь мне приходить и проводить их». И я сказал: «Великолепно». И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал: «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал: «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил: «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Atlantic City нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены, и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12-й этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел! Давай, Рико! Посмотрите, он разрушил эту стену! Невероятно! Дамы и господа! Вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте. Обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня Крэг Линли взберется на самый верх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучшее вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся! Да, они рушатся! Давай, Крэг Линли, ты готов? Похлопайте Крэгу! Вперед! Теперь вы видите. Вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он тоже, он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему. Помогите ему.

Джек Линдли, поприветствуйте его. А он сейчас руками разобьет ударом бабочки. Помогите ему, помогите ему. Помогите ему! Давай, Рико! Все скажите «Рико!» Давай, пошли, пошли! Помогите ему! Помогите ему! А сейчас давайте поможем Берри Хенли. Помогите ему. Господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом. Скажите «И», скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Кто есть царь царей? Иисус. Кто Господь Господь? Иисус. Кто могучий воин? Иисус. Поприветствуйте Иисуса. Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но Духом моим, говорит Господь». И сегодня Его Дух здесь с нами. Аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет? Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать: посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Франции, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталась пустота. И в телевизионной рекламе я был. И я делал рекламу за рекламой. В процессе создания рекламы я чувствовал себя великолепно. Но с окончанием работы приходил конец и счастью, и моей радости. И я хотел ждать другого фильма и другого заказа. И потом мой друг пригласил меня в Феникс. Я отправился на конференцию Организации международных атлетов. Я отправился туда с моей женой, на которой я женился 6 дней тому назад. Тогда она была моей подругой. Бог верен нам.
Он дал мне эту женщину, он исполнил две мои мечты. Во-первых, он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Христе. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию, я думал, еду в отпуск. И я приехал туда как один из гладиаторов, и я шел по коридору, ко мне подошел этот большой чемпионский пояс с надписью «Рика Константина, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Медл Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит, «Эй, Рика, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером?» В прямом эфире. Я сказал, «Конечно». Он сказал, «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. Я отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин. И что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю, Чоуст. И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Arc задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит, «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил, «Думаю, что да». Он улыбнулся и спросил, «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал, «Когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения». Он говорит, «Нет, это не то». Тогда я замялся. Я говорю, я не знал, что сказать. Он посмотрел на меня и сказал, «Хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твою жизнь и помолиться молитвой грешника?» И я согласился. И я был спасен на телевидении, в прямом эфире. Metal Arc Lemon. Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее. Если вы будете за Ним идти. Прекрасно получить спасение. И мое лицо расплылось в самой широкой улыбке. Я был счастлив. Но знаете, когда эмоции прошли, я думал, «Хорошо, что же дальше?» И человек по имени Томми Сиротни подошел ко мне и сказал, «Вот что значит быть христианином. Нужно погрузиться в Библию, изучай Писание, присоединись к церкви, ходи на библейские уроки, читай и молись, проводи время с Богом в молитве». Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании, оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками, мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни, я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью и занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили, «Рика, праведный человек», но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда пред Господом. Я был хорошим человек на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня, «Почему я должен пустить тебя на небо?» Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал. Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне, «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Потому что не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царствие Божие». Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться.
Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться, пустота заполнена. И я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона, важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его, благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Стены рушатся! Помогите ему! Помогите ему!

Rico, come on, help her!

0: it up too soon, Mike.
1: That's right.
2: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейген. Единственный выход для него — это пересечь все пять горящих бетонных стен. Кроме того, в середине у нас будет телефонный столб, который тоже будет гореть, потому что Джон обольет его горючим. И у нас сегодня горящие блоки и стены, и горящий телефонный столб. Если Майк пробьется через бетон, у него будет только один шанс перебросить через себя этот огромный, более 150 килограммов горящий телефонный столб. И вы там смотрите осторожно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит, не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в христовых страданиях. Вперед, Майк Хейген, вперед! Давай, давай, помогите ему!

your help. Come on.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первая – отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятым на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту.

именно в пету его ступню не распинали с передней части, потому что это невозможно, а именно через пету. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию. Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса. Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов? Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли. Те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида? А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал, «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В крови Иисуса. Она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов. Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви.
когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью ковчега завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить ковчег завета, умер. Невозможно сделать что-то правильно и неправильным способом. Тогда ковчег завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу. Но она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти к Божьей цели, его прошлое должно быть покрыто жертвенной кровью. Не могу себе представить, сколько крови было пролито в тот раз. Скажу только, что во время посвящения храма была принесена общая жертва с 22 тысяч коров, 120 тысяч овец, 120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 миллион 100 тысяч литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить, но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись пастухи и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много. Вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме. Но таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закладному агнцу.
Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра. Сколько крови вытекло? Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь, ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно». И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали: «Достаточно». 10 000 ягнят в храме Соломона сказали: «Достаточно». Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали: «Достаточно». Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул: «Свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование в послании римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. Однажды я проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы». Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил: «Знаю ли я, почему он любит, когда дети танцуют?» Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют его дети, потому что он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь, воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте ему славу.

0: right, we'll do the whole song. You ready?
1: Yep.
2: Here we go.

Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется «эх, благодать-то какая!». Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил

со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе. Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу.
Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил. Воровал, может быть, и убивал. И о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме
автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность, согласитесь, более совершенная, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем Он умер за людей, и по факту Он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи.
Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе. Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послание апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховные желания. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки. Маленькие такие. Но вот что важно. У Бога нет маленьких грешочков. У Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить. И Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков.
не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников,

и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? Не нарушить пришел я, но исполнить. Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к Римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос» кроме значения «конец» есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою – по-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше, во всех отношениях, только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся, со скрижали, и он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет: что-что? Братолюбивый? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете: ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений.
В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил: «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей, они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор, то есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую,

космическую колонну, так и в развитии самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек

многие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура. И все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид
неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрируем,

Выигрывали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности ничто иное — это как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Да очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты

проводится в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида — это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобще признано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы — 1.5 метра. К
Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода.
И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и Меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутьеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутьеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Привет, я Лара Лэндон. Следующие 30 минут я проведу с вами, спою для вас мои песни и расскажу немного о том, что за ними стоит. Следующая песня называется «Беззащитная». Надеюсь, она вам понравится.

Бог открыл для меня двери, чтобы я начала свою некоммерческую организацию, которая называется «Новая реальность Интернешнл». Так я смогла путешествовать по разным странам мира, служить беднейшим людям и увидеть Бога в таких разных людях. Это вдохновило меня написать следующую песню, которая называется «Я вижу Бога в тебе». Этой песней я хочу напомнить людям, что у них есть шанс общаться с людьми каждый день их жизни и служить людям так, как они служили бы Иисусу. Он сказал, «Если вы сделали это меньше моим братьям, то вы сделали это мне». И у нас есть такой шанс каждый день. Я надеюсь, эта песня напомнит об этом каждому из вас. Вот это послание песни «Я вижу Бога в тебе».

Я очень рада, что провела это время с вами, спела для вас мои песни, рассказала о них. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, вы можете приобрести мой новый альбом под названием «Преодоление». Адрес моего сайта — laralandon.com. Вы также можете найти меня в Фейсбуке. Надеюсь, вам понравится последняя песня, заглавная песня моего альбома, она называется «Преодоление».

Однажды к ювелиру пришел человек. Он принес драгоценный камень для того, чтобы определить его стоимость. Ювелир взял этот камень, посмотрел на него, взвесил на своих весах

определил потом твердость этого камня, сделал все необходимое для того, чтобы оценить его стоимость. В конечном итоге взял листок бумаги и написал цену, которую он может дать за этот камень, или цену, которую он его оценивает. Посмотрев на стоимость, посетитель ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок! Царь мне его подарил!» На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится? Кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет забыть о себе. На самом деле, только лишь единицы. Единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может ли богатство стать на пути чего-то более важного? Мне кажется, этот вопрос, на самом деле, риторический. Мы все знаем, что материальные блага, они порой заслоняют собой духовные блага, и человек, возрастая, прогрессируя в материальном богатстве, может беднеть духовно, беднеть нравственно, даже интеллектуально беднеть. Так, к сожалению, происходит. Вот в книге пророка Иеремии записаны такие слова. Иеремия, 9 глава, с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, он не устраняет ни мудрость, ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что

выше. Этот текст говорит о том, что важнее Бог, важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог...

Вспоминаем Соломона. Соломон один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство. И мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид уже умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал, я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать. А так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости. И тогда Господь ему ответил, ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов. Ну, все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке, а потом прочитайте. Что скажут люди? Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит, за то, что ты сделал правильный выбор, выбор, который мне угоден, я тебе дам и мудрость, которую ты ищешь, и богатство, и долгих лет жизни, и процветающее царство я тебе дам. В конечном итоге получается так, что благодаря Божьему благословению, это не благодаря тому, что Соломон как-то воспитывался по-особенному, не благодаря каким-то природному складу его ума, хотя надо сказать, что он наверняка не глупый человек, потому что именно только не глупый человек мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать одно желание, которая обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, не благодаря естественному какому-то, неестественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими, золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание рассказывает о том, какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть, и крепко он ее держал, потому что был богатым и мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он

сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже являлось является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол зашел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон всю свою жизнь твердой рукой и мудростью своей держал, все это в один день развалилось на части. Дорогие друзья, без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. Если мы хотим иметь что-то и при этом сохранить это, мы должны обеспечить неприкосновенность источника дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. Вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость и богатство, ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке, о богатстве, и Бог вам его дает, вы должны беречь связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь, это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому накопительству, когда у человека накапливается, у него нужды есть, у его семьи есть рядом люди, которые нуждаются в поддержке и в помощи, а он продолжает накапливать и ни с кем не делится и не пускает в дело или в оборот эти средства. Другая сторона любви к деньгам – это страсть к зарабатыванию.
Так вот, страсть к зарабатыванию, когда человек получает больше удовольствия не от самих денег, а погружается в эту погоню за ними и наслаждается и полностью почти растворяется эмоционально вот в этом стремлении к деньгам, страсть к зарабатыванию не имеет ничего общего с настоящим приобретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчей, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчей 23:5. «Устремишь глаза твои на него», то есть на богатство, «и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны. Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении порочна по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси – Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце: «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах: «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет: «В земле ничего не сохраняйте, это великий грех». Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. Итак, Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию, от накопительства, нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха: «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил
религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал. Возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать целое царство. Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг, одному дал 5 талантов. Талант – это вес. Вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей, другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управление, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, он его посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства, он призвал к себе всех 3, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов». То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: «Господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта, я их приобрел, пустив в дело первые 3 таланта, которые ты дал мне». «Хорошо», — похвалил и его господин, — «я даю тебе в управление 3 города». И тогда последний, подойдя, сказал: «Господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю». И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, предавшись которому, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя богатства. В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он
должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни, и Бог над ним смилостивился. Вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

0: Здравствуйте. 8 октября 1961 год. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Кеннет Коупленд впервые увидел Глорию. 6 месяцев спустя они поженились. Сегодня эта семья уже более 60 лет в служении. Она всегда была со мной. Всегда рядом со мной. Всегда.
1: Ты мне нравишься.
0: Последние 50 лет церковной истории Кеннет и Глория Коупленд – одни из самых влиятельных христианских лидеров в мире. Почти 60 лет они занимаются совместным служением. Мы рядом почти 60 лет, более полувека.
1: Это точно. У нас не бывает ссор. Это ключ к счастливой жизни в браке. А вам нужно жить в мире и не ссориться.
0: Ее безусловная любовь привела меня к тому, что мое сердце смягчилось для Иисуса. Как и молитвы матери Кеннета, Вайнеты. Я был единственным ребенком. Мама не могла больше иметь детей. Она была очень милой, любящей женщиной. Она молилась за своего маленького мальчика. Я был ее проектом. Она молилась за меня днем и ночью. Как-то я спросил отца об этом. Я уходил из дома и слышал, как она молилась. Возвращался назад 1:30 ночи, она все так же молилась. Она особенно любила молиться иными языками, в духе. Она молилась постоянно. Кеннет вырос в христианской семье и ходил с родителями в церковь. Мой отец – это нечто. Его слово всегда было невероятным. У него было 2 счета. Один его, а второй для десятины. Он не мог позволить себе, чтобы Божьи деньги попадали на его счет. Они давали десятину даже во время Великой депрессии. Моя мама говорила, я видела, как много он работал, и даже домой приносил работу. Кеннет был музыкально одаренным молодым человеком. Он пел с популярными местными группами. Однажды я почувствовал, что Бог меня призывает. Я ощутил обличение и заплакал. Дома я сказал маме, возможно, я должен стать дирижером в церкви или хористом. Я решил порасспрашивать об этом людей в церкви. Но мне ответили, нет, мы не хотим, чтобы такой босяк представлял нашу церковь. Это ранило меня. Я разозлился. Я был в ярости. В тот вечер я поехал в ночной клуб в Форт-Ворте, который назывался «Подвал». Я сказал, христианам я не нужен, а вот этим людям нужен. И ушел. Я не хотел иметь с верующими ничего общего. Меня переполняли горечь и злость. Депрессия стала моим образом жизни. Я плохо спал. Когда учился в школе, я мог проснуться среди ночи и поехать в боулинг, чтобы хоть как-то развеяться. Все потому, что я был наполнен ненавистью. Мир развлечений предлагал множество вещей, которые отвлекали от внутренних проблем. Он выступал во многих клубах в районе Далласа и Форт-Ворта. Кроме того, он записал хит «Клятва любви», который попал в 40 лучших. Даже когда успех был рядом, он не смог схватиться за него. Я считал себя абсолютным неудачником во всем. И вот в таком состоянии я получил повестку в армию. Я делал там то же, что и все остальные. Но однажды мне позвонил известный диджей и спросил меня, «Ты не мог бы приехать на станцию, чтобы дать интервью?» Я спросил его, «Зачем?» Он ответил, «Ты не знаешь? Нет, а что? Твоя песня попала в чарты». I love you so, I can't. Моя песня «Клятва любви» попала в чарты. Она сейчас в чартах. Вы с Джонни Мэттисоном находитесь сейчас на 3-м и 4-м месте. А я был в армии США. После армии Кеннет оказался в Голливуде. Со временем ему надоела сфера развлечений, и он вернулся в Техас. Мне платили очень мало за запись. Они говорили, это хорошая домашняя песня, так что за нее не будет заграничных роялти. Один из моих лучших школьных друзей служил на флоте. Когда мы встретились, он как-то сказал, «Кеннет, твоя песня «Клятва любви» — это нечто». Я спросил, «Джимми, а где ты услышал ее?» Он ответил, «В Токио». Годы спустя я узнал, что она продалась миллионным тиражом. Слава Богу, я не знал об этом тогда. Прошли годы. Это сберегло меня от того бизнеса. Мое место было не там. Я был призван проповедовать. На протяжении многих лет Коупленд размышлял над этими моментами жизни. Став зрелым христианином, он понял, что молитвы его матери направили его на служение Господу. Но в тот момент ему не хватало видения на жизнь. Дома в Техасе он занимался продажей самолетов в одной компании и повышал свою квалификацию как пилота. Однажды клиент познакомил Кеннета со своей дочерью. Тогда в нем загорелся свет и возникло ощущение чуда. 8 октября 1961 года, Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Глория Джейн Нисс, Уоллес и Мэри вышли из лифта. Я сказал, «Глория, ты не хочешь выйти на площадку и посмотреть на Литл Рок?» Она согласилась. Мы вышли туда. Она похлопала меня по спине. Было такое чувство, словно я знал ее всю свою жизнь. Я сразу влюбился в нее. Как говорят, меня пронизало молнией до самых пяток. Я понял, что не смогу жить без нее. Когда все это случилось, я ощутил, как горечь покинула меня. Я начал оттаивать. И понимал это. На первом свидании в Rocket Room они и танцевали. До Левинсона было 40 миль. Когда мы подошли к крыльцу дома ее отца, я сказал, «Глория, выйдешь за меня замуж?» Она сказала «Хорошо» и вошла в дом. Я продолжал стоять там. Я был поражен. А что дальше? 6 месяцев спустя, 16 апреля 1962 года, они поженились и переехали в маленькую квартирку со складной кроватью и одним журнальным столиком, а их кофейный перколятор выполнял функцию и пароварки. Глория была все время очень милой, доброй. Она заботилась обо мне, присматривала за мной. Это была самая удивительная вещь, которая только происходила со мной в жизни. И сегодня она все так же остается лучшим, что случилось со мной. Когда мама подарила ему на день рождения Библию, подарок получила Глория. Она написала внутри: «Дорогой Кеннет», а потом местописание. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится тебе». Она написала только ссылку на место Писания. Глория прочитала эту ссылку на Писание, нашла этот стих, прочитала его. Она сказала, «Мне нужно кое-что, Господи, возьми мою жизнь и сделай что-то с ней». Она никогда не слышала понятия «родиться свыше». А я слышал, потому что был из баптистской церкви, а Глории нет. Она приняла Иисуса. Я не знал об этом, она ничего об этом не рассказывала. 2 недели спустя Кеннет решил поискать с Глорией новую квартиру. Мне вдруг показалось, что комната наполнилась славой Божьей. Я остановился и услышал внутри: «Кеннет, если ты не наладишь отношения со мной, то попадешь в ад, сыну». Я сказал: «Я знаю, знаю, что мне делать?» И добавил: «Иисус, приди в мое сердце». Внезапно я ощутил невероятно громкий звук. Горечь и все остальное просто исчезло. Я был влюблен в Глорию, но и это было нечто большее, когда я сказал: «Глория, мы не говорили об этом». Я поделился с ней своим свидетельством, рассказал о том, что сделал Бог. Она выслушала меня очень внимательно и воскликнула: «Аллилуйя!» и подняла руки. Я сказал: «Что это значит?» Она рассказала мне о том, что случилось с ней. Мы обняли друг друга. Нам хотелось лишь пойти в церковь. Мы не были в церкви, но мы видели там людей и хотели идти к ним. Мы хотели узнать, что они там делают. Мы так проголодались по церкви, что это было единственным, чем мы хотели заниматься. Удивительно, но свидетельство пилота коммерческой авиации помогло Копленду познакомиться с Оралом Робертсом, одним из самых известных проповедников в мире. Исцеление, спасение и новая сила свидетельствуют. Родители Копленда поддерживали финансово это служение, а также новый университет Орала Робертса в Талсе, Оклахома. Они призывали своего сына изучать там богословие и там же проповедовать. Я подумал: это ведь тот самый Орал Робертс. Он возлагает руки на людей. Я вижу это. На одном из служений Бог обратился к Коупленду, показав видение о будущем. Люди исчезли, а он остался. Люди исчезли, я видел очертания их физических тел, но я видел их духовную сущность. Они выглядели плохо, как больные. Их головы были большими из-за религиозных учений. Когда я увидел это, то заплакал. Я не мог сдерживаться. Я плакал и плакал, плакал и плакал. Я не мог сдерживаться. Я пытался рассказать об этом, но не мог даже говорить. Позже ко мне пришло слово Господне. Он сказал: «Я призвал тебя для того, чтобы сделать что-то с этим». Но это было позже. После поступления в школу богословия, Кеннет, Глория и их 2 маленьких детей переехали в Талсу. Он учился в университете, но должен был содержать свою семью. Он встретился с деканом, чтобы поговорить о возможности работать и учиться. Копленд рассказал, что был лицензированным пилотом. Его сразу же перевели в офис Орала Робертса. За 2 недели до этого Робертс получил пророческое слово знания, чтобы нанять студента с лицензией пилота коммерческой авиации. И тут перед Робертсом оказался Копленд с соответствующими документами. Его наняли сразу же. Вскоре он стал доверенным членом команды Орала Робертса. Копленд лично переживал Божью силу, которая спасала заблудших. Он молился за больных и видел, как те выздоравливали. Это было начало длительных отношений. Орал стал моим духовным отцом. Я делал все для того, чтобы быть для него сыном. Я в любое время делал все, что он хотел. Копленд служил в молитвенной команде служения. На собрание Робертса приходило множество больных и страждущих людей. Однажды Орел сказал: «Мы не успеваем помолиться сегодня за всех. За другую группу молись ты». Я сказал: «Хорошо, с радостью». Там были мои родители и еще 500 человек. Мама стала рядом, положила руку мне на спину. У первого человека была опухоль размером с баклажан. Она шла от линии волос. Человек подошел ко мне, и когда я увидел ту опухоль, то почувствовал сострадание и негодование. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И опухоль сразу исчезла. Моя мама спросила: «Куда она делась?» Я ответил: «Не знаю, ее просто не стало». В то же время Копленд услышал учение Кеннета Хейгена о силе и власти имени Иисуса в молитве за больных. Это была комбинация двух служений. Я узнавал о вере от брата Хейгена и о чудесах от Робертса. Это происходило одновременно, и я подружился с ними. Я сказал: «Это моя точка контакта». Я подошел к одной женщине и сказал: «Во имя И...» Это все, что я успел сказать. Мне показалось, что прорычал лев из колена Иудина. У меня волосы встали дыбом. «Злой, нечистый дух, во имя Иисуса Христа из Назарета, которому я служу и принадлежу, убери руки с Божьего имущества сейчас же!» Тьфу! Она выплюнула эту злокачественную опухоль изо рта, а та продолжала двигать щупальцами. Она выглядела как медуза. Я видел подобные вещи. В 1968-м Кеннет основал служение Кеннета Копленда. Позже, получив пожертвование в $5000, он купил одномоторную Цесну и начал летать туда, где была возможность проповедовать имя Иисуса. Я начал с того, чему научился у Кеннета Хейгена. Это то место Писания, которое помогло ему подняться со смертного одра. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вера высвобождается через уста. Все это началось с повеления, которое Бог дал им в 1968-м. Нести Евангелие всем людям в мире любыми доступными способами, включая телевидение. Миллионы людей по всему миру смотрят еженедельную передачу Кеннета Копленда «Победоносный голос верующего». 30 января 1989 года Кеннет и Глория запустили свою ежедневную программу.
1: Мы не хотели заниматься чем-то другим.
0: Нет, нет.
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мы делали только это.
0: Это наше основное занятие. Я начал первый выпуск еженедельной передачи.
1: Мы делали по 5 программ в день.
0: Но после первого выпуска я был настолько истощен, что встал и решил бросить все. Глория была в операторской. Тогда она сказала: «Хорошо, тогда я займусь этим». Она вошла в студию, села и провела ежедневный выпуск. Она провела 5 выпусков. Позже, во время молитвы, ощущая истощение и стыд, Копленд попросил Господа простить его за вспыльчивость. Он также попросил прощения у своей команды. После нескольких дней отдыха он вернулся в студию. Они с Глорией говорили со зрителями о том, чему учит Библия. Почти 60 лет миллионы христиан укрепляются благодаря служению Копленда. Это Гейл Джекобс. Она из Линчбурга, Вирджиния. 4 года назад у нее диагностировали рак яичников. Она прошла химиотерапию. Из-за этого у нее возникла невропатия ног. Она говорит, что сегодня утром она ощутила покалывание в ногах. слава богу. Гейл, пройдитесь. Я хочу увидеть вас. Да. Аллилуйя! Они использовали все возможности и технологии, чтобы проповедовать Евангелие и являть силу имени Иисуса через исцеление. Они все больше влюблены в Бога и друг в друга. Оставайтесь влюбленными. Не ссорьтесь друг с другом. Ходите в любви, потому что вера работает через любовь.
1: Если вера работает через любовь, то дьявол постарается сделать все, чтобы поссорить вас и контролировать ситуацию. Вам нужно ходить в любви. Без нее вы не победите. Кроме того, это единственный достойный способ жить. Кто хочет жить в ссорах? Не я.
0: Помогайте друг другу. Не унижайте друг друга, когда вам тяжело. Не насмехайтесь друг над другом. Не шутите друг о друге, просто любите друг друга.
1: Слова любви.
0: Постоянно говорите слова любви. Глория, мы с тобой знаем, что такое настоящее процветание. Очень хорошо знаем.
1: Да.
0: Когда говоришь о процветании, то обычно люди думают о финансах. Но нет. Духовное процветание должно быть на первом месте. Рождение свыше – это самое важное, что может случиться с человеком. Вы будете участвовать в величайшем духовном пробуждении, какое только видела эта страна. «Это мое время, — говорит Господь. Воздайте Богу славу и хвалу». Это была история Кеннета и Глории Коупленд, ветеранов веры последних 60 лет этого столетия. Они божьи генералы. Надеюсь, их история вдохновила вас. Возможно, кто-то в церкви отверг вас, сказал, что такие босяки им не нужны, но Богу вы нужны. Церковь может не хотеть вас, а Бог хочет. Он хочет вдохновить вас, наполнить вас своим духом, хочет, чтобы вы были его детем. Он хочет, чтобы вы пришли к нему, поставили его на первое место. И когда вы сделаете это, то все остальное приложится. Вы можете сделать то, что сделали Кеннет и Глория. Они обратились к небесам и сказали: «Иисус, приди ко мне и будь со мной». И когда они сделали это, Он ответил им. Он ответит и вам. И тогда вы сможете отправиться в великое приключение. Вы только что смотрели о приключении, в котором было множество чудес. Вы можете пережить ту же силу. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы можете пережить это. Как? Просто попросите, Он даст вам. Вам нужно лишь верить в это, и тогда такое же будет происходить и с вами. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помочь вам. Мы хотим помолиться за вас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, хотите стать Его учеником. Напишите нам.
1: Джонни проснулся от ужасного потопа. Уровень воды продолжал подниматься. К тому моменту, как он эвакуировался, воды было по пояс. Когда мужчина вернулся домой, увидел место настоящей катастрофы.
2: Одним ранним утром многие семьи в Восточном Кентукки столкнулись с затоплением своих домов. Я выглянул из окна и услышал шум воды. А когда открыл двери, вода уже была на ступенях. Мы решили эвакуироваться. Вскоре вода доходила до пояса. Операция благословения пришла на помощь семье Джонни и многим другим, чтобы в их домах не возник грибок. Они сделали большую работу. Расчищали деревья, снимали влажный утеплитель, убирали мокрые доски с пола и линолеум в ванной. У Джонни была страховка на случай потопа, и благодаря помощи операции благословения его семья вскоре смогла вернуться домой. Если бы вы не пришли, было бы намного тяжелее. Я ценю вашу помощь. Благодаря Божьей милости и поддержке партнеров операции «Благословение», наша команда волонтеров помогла многим в Восточном Кентукки. Я благодарен операции «Благословение». Господь действительно благословил нас.
0: У нас есть вопросы. Первый от Дарин. Мой друг называет себя христианином, но говорит, что это не обязывает его посещать церковь. Знаете ли вы стихи из Библии, которые говорят о том, что нужно ходить в Дом Божий, чтобы поклоняться? Вот что написано в Римлянам. А, нет, это написано к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям 10:24-25. В современном мире мы становимся все более и более изолированными. Церковь — это экклезия, то есть собрание призванных. Когда мы собираемся вместе, мы ободряем друг друга, являя любовь. Это чудесная вещь. Вы можете прочитать это место Писания и сказать: «Если ты христианин, то должен быть частью экклезии». Закончим мы со словами: «Будьте постоянны в молитве и бодрствуйте в ней с благодарением». Будьте благословенны.